0: Операционная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5:42. Доброй ночи.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Какое, и
3: не просто... Нет, вот не просто вот так вот, знаешь, по лягушачьи, по собачьи.
5: Звездочки.
3: А именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
5: Они
3: там,
5: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
5: Или от кого-то уплывать, возможно.
4: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой какахой, что хочется просто полежать в воде, да.
3: И уже в тебя смыли.
4: Да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 4 сентября. И такого прямого эфира у нас точно выездного никогда не было.
1: Нишевый прямой эфир.
2: Ребята, ламповый даже,
1: сегодня у нас действительно под лампами, но в каком месте мы сегодня эфир ведем? Прямо из трамвая. Прямо из квартала Депо, который находится на старой сортировке.
0: На Пехотинцев.
1: Да, в общем, здесь раньше был завод «Электротранс». Предприятие как раз комплексным ремонтом трамваев занималось. И вот трамваи оставили прямо вот
2: на
1: жилой локации.
2: Такое,
1: знаешь, прям, ну, реально очень интересная локация сама по себе. Подъезжаешь, и видно трамвай прямо издалека, поэтому соседушки!
2: Ну, получается, что люди, здесь такая площадка, да, для прогулок. Здесь кафе рядышком, mm-hmm. здесь можно погулять. И дети здесь прямо вот в этом трамвае могут...
3: Зайцами тут проезжают.
2: Всех зайцев сюда.
1: А вы заметили, что мы вот сколько эфиров у брусники не вели, мы все время в каких-то интересных локациях находимся.
2: А вы знаете, что сейчас в связи с бензином многие пересели на трамваи?
1: Ну вот мы на нем и посидим сегодня. Я, кстати, хотел обратиться, да, к людям, которые стоят в очередях на пустых заправках. Ну, во-первых, для чего вы создаете этот ажиотаж, я не понимаю. Как вы будете запускать туда бензовоз, я не понимаю. Третье, вам что, реально заняться нечем?
0: Ну, может быть, люди знают, во сколько приедет бензовоз, и они стоят, ждут.
1: Нет. На самом деле, очень расходчивые мнения. То есть вот подходишь, даже на одной и той же колонке можешь один раз нажать, тебе скажут, будет в 8 утра. Через час нажмешь, тебе скажут, в 10 утра. Еще через час нажмешь, тебе скажут, вообще завтра.
0: Но, кстати, да, перестали сообщать, когда придет бензовоз, потому что люди...
1: Да, люди блокируют просто заправки. Вот я ехал сейчас сюда, Башнефть заблокирована просто из-за того, что там люди просто стоят. Они уже там, я не знаю, стоят уже, все, что хочешь, обсудили. Они уже там коврики расстелили, сидят уже, знаешь. Ну, ребят, ну серьезно, для чего это делать? Я не понимаю.
0: Есть работающие заправки.
1: Конечно, есть работающие люди. Я не понимаю, эти люди, видимо, без работы. Но мы начинаем новый день. Сегодня обещают день теплый.
2: Да.
1: Пятница хорошая. Так да, что класс. Сегодня эксклюзивный эфир. Вот так вот в квартале
2: Депо. Если вы рядом живете, то приходите к нам в гости.
1: Да?
2: Попить кофе.
1: Мы с удовольствием с вами вот так вот встретимся. И на улице возле трамвая поболтаем. Начинается катапульта. Здесь мы будем 4 часа. Так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю!
5: Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
12: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
11: Проводить время с семьей в «Глобусе»
13: у нас так принято.
12: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
14: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
15: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
14: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
15: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
14: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
16: Проектная декларация.
7: регистрации на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
16: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
17: Акция до 30 сентября 2026 года.
18: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
19: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта!

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу о том, куда можно будет сходить в эти прекрасные осенние сентябрьские выходные, когда будет хорошая погода. Вот сегодня будет открытие выставки «Гардероб традиций в моде». Это в центре традиционной народной культуры Среднего Урала на Чапаева, 10, в красивом особняке. Приходите. Выставка открывается сегодня, но именно сегодня в открытие с 16:00 вход свободный, поэтому приходите бесплатно.
5: Дресс-код какой-то есть?
4: Но нет, можешь прийти в своем, вдохновиться.
5: Спасибо.
4: Тем, что...
6: Нет, в своем не надо, я аж закашлялся.
4: Так, значит, завтра можно будет классно провести время в дворике музея андеграунда, фестиваль «Фанк во дворе» к 20-летию группы «Фанки Бизнес Гэнг». Помните, да, приходили к нам ребята, заряженные, классные, веселые, и сама тусовка очень прикольная. И также завтра бесплатно в дворике библиотеки Белинского, вдруг вы были в библиотеке, библиотеки Белинского во дворе не были. Там пройдет литературно-гастрономический фестиваль «Вкусная Россия», чтобы погрузиться в русскую кухню через литературу и культуру. Конечно, там будет Яков Можаев лекции читать, рассказывать. Ну, как он лекции читает? Это не лектор, который... Он рассказывает вкусно, он рассказывает душевно, интересно.
6: Вот. Яша это... классный эксперт.
4: Да. Будут выступления артистов, будут, конечно, и детские программы, виниловые сеты... На фестивале будет и фудкорт, и бесплатная каша, и чай. Приходите,
0: поесть,
4: я напоминаю,
0: можно,
4: вход свободный. Еще одно мероприятие, куда можно будет пройти абсолютно бесплатно, это фестиваль «Стороны света» в Харитоновском саду. Вы заметили, как много вот культурного, национального стало? Прямо вот таких вещей, которые наши, корни.
5: Это поднимают.
4: Да, вспоминается, поднимается, все это освещается в Харитоновском саду. За один день можно будет совершить быстрое путешествие, фаст-трек по самым колоритным уголкам нашей страны. Будет очень много фолк-групп выступать, и будут и ремесла, и танцы.
5: По секундочке можно будет там поесть.
4: Национальные блюда, кстати, вот, да, пожалуйста, я очень надеюсь, что там будет. Так, значит, еще будет большой уральский карнавал в Сысерте. Наконец-то перенесли, и погода прекрасна. 2 дня подряд, пожалуйста, приезжайте. Большая программа там будет на сайте. Лучше внимательно все посмотреть, что именно вам будет интересно.
6: Это для богатых развлечений. Для тех, у кого бензин есть.
4: Да, конечно. Ну или вот можно сходить на футбольный матч «Урал-КамАЗ» 6 сентября.
6: Это наша тема.
4: Да, это наша тема.
5: А, кстати, в эти же выходные стартует КХЛ, регулярный чемпионат.
4: Да,
5: автомобилист
4: вот
5: играет с «Динамо», да, завтра уже будет
4: там,
5: матч.
4: Там, говорят, билеты разобрали уже, да?
5: Ну, есть, но самые дорогие остались, поэтому кто бизнесмен в бизнес-клуб, то пожалуйста.
4: То есть, на ложе скидываемся?
6: Это что, для тех, у кого есть бензин?
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
11: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
10: Адреса и подробности на london-express.ru.
2: Реклама.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучше майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазине.
19: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года. Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
18: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660. 002-36-93.
20: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
18: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
22: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:23 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор — АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Ну, начнем наш обзор дорожных пробок с обзора того, что у нас рядышком, так как мы ближе к сортировке находимся. Здесь рядышком у нас в районе автомагистральной со стороны Донбасской подкапливается народ из-за ДТП, затруднения перед Таватуйской по Бебеле. Кстати, на Таватуйской, да, вот народ в правом ряду стоит, просто мониторит, когда зальют заправку и можно будет заправиться. Не очень понимаю, конечно, но ладно, тоже может быть позиция такая у людей, просто время провести. Что касается движения еще в отдаленных районах, у нас оживает сейчас Академ, народ поехал, детей повезли, значит, затруднения на Тенистой перед Краснолесье Дегенина, Дегенина начинает подстаивать, Амундсена в районе Краснолесья, в районе Объездной, Московская опять до Волгоградской, загруз от Объездной в направлении заправки, опять же, затруднения в движении и наблюдают сейчас в районе первого километра Космонавтов. Догадайтесь, трех раз, из-за чего опять. Затруднения в движении при заезде со стороны Пышмы. Бакинских комиссаров жестко, прям с самого утра от Кировградской до Победы нагружено. Затруднено движение при съезде с Восточной и Сулимова, уже потихонечку напрягается. И этот участок в направлении вокзала. Плюс добавляется так трафика на Большакова постоянно. Народ там опять стоит в направлении заправки на Шейкмана. Ну и, конечно, просьба традиционная. Ребят, без паники, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах
3: рекламы. Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться. Звоните уже сейчас. Мы обсуждаем автомобили конкретные, различные автомобильные темы, популярные для автомобилистов вопросы. Поэтому звоните, с удовольствием с вами поболтаем. Пока дозваниваетесь, опять же, наблюдение. Вот как только начинается хорошая погода, опять вчера заметил, появляются не только ребята из служб доставки, которым много вопросов по поводу веса их транспортных средств и так далее, появляются пользователи личных самокатов, которые уже представляют из себя просто электрические мотоциклы. Вот вы чего ждете? Что какой-то убой произойдет на пешеходной зоне? Пока вот этого не дожидайтесь. Езжайте по дороге, по обычной. Алло, кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, доброе, слушаю вас.
3: Так, информация для водителей по Кольцовскому тракту: на выезде сливается бензовоз на «Газпром», очередь небольшая, и на въезд на «Лукойле» вроде бензин есть, а там побольше очередь.
2: Ну, я вот тоже вчера, кстати, хотел обратить внимание, да, вчера начался завоз на «Лукойл», крупный такой прям, и вот недалеко от меня на Посадской, что люди устроили, это ж просто жесть какая-то. Там пробка стояла чуть ли не от Гурзувской вообще. Но я понимаю, всем хочется, надо заправиться, но поймите самое главное, пока вот такой ажиотаж сохраняется, и порядка нет. На некоторых заправках уже, я видел, начали прям жестко пресекать разлив в канистры там, и так далее, и тому подобные вещи. Но вот пока жестко, видимо, порядок не наведут в этой сфере и не поставят, видимо, где-то во всех заправочных станциях военизированную охрану, видимо, заправляться быстро мы не станем. Поэтому я пока вот выжидаю, пока есть бензин, держу пальцы, чтобы все наладилось. Спасибо тебе за информацию.
3: А по поводу канистр, допустим, у кого-то, вот у меня, допустим, компрессор, я езжу купаться, да, с аквалангом, мне его как заправлять? А с машины отсасывать или как?
2: Слушай, давай так, вот когда наступает дефицит топлива, вопросы из разряда «мне надо акваланг заправить» и так далее, наверное, решаются, ну, не в самый первостепенный этап, это первое, ну, мое личное мнение, то есть, если бы у меня была такая ситуация, что у меня вот, например, есть квадроцикл, да, и я на нем хотел покататься в выходные, а бензина нигде нет, и я тут как бы стою 100, 150, 200, 250 литров наливают люди в разные канистры, просто нет, сам процесс заправки, подожди.
3: Что это не для того, обычно там, ну, генератор, ну, сколько, 20 литров канистру ты заправил. Но не 100-150.
2: Но просто люди-то, видишь, заправляют не одну канистру, а 10-12. У людей полный багажник, там бутылки уже в карманы люди готовы налить. Еще удлиняется еще и процесс заправки, понимаешь? То есть если в среднем машина заправляется от полутора до трех, там, четырех минут, то здесь люди заправляются некоторые 15-20 минут стоят. Из-за этого копятся дикие очереди. Ну, что делать? Спасибо тебе большое за разговор. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы тут конкретные машины обсуждаем, так что welcome. Доброе утро.
4: Приветствую.
2: Да, привет, привет.
4: А вот присоединюсь к прошлому радиослушателю. Вот я сейчас принципиально езжу только на одну заправку. Заправляюсь примерно за час. Это где Крафт на Серовском, ну, на Серовской трассе.
2: Я понял, да.
4: Вот, там сами работники АЗС, они вообще классно сделали. Они говорят, одна машина, одна заправка. Они не дают заправлять там по 200, по 300 литров. Ты вот эти 40 литров хоть в ладошках уноси. Им вообще плевать, куда ты их будешь заливать. Одна машина, одна заправка. И поэтому там очередь, ну вот, 100 машин это час. Километр ты час стоишь. Но... Хотя если взять любые другие АЗС, да, ты будешь эти километры 5 часов стоять.
2: Я согласен с тобой. Тут просто видишь, в некоторых заправках есть ресурс, чтобы такое сделать. Ну, например, сами по себе сотрудники такие, да, они достаточно твердо и жестко могут отказать. А теперь представь, девочки-операторы где-нибудь на заправочной станции. Приезжают ребята, которые вот мечтают заправить в любой карман. И что ты им сделаешь? Как ты будешь физически препятствовать лбам здоровым, которые этим занимаются? Никак. Поэтому я и говорю, говорю, что где-то, да, решается эта ситуация, где-то отпускают так, где-то вот так, но, видимо, пока везде у нас не появятся росгвардейцы или там, я не знаю, охрана или еще что-то, у нас такого не будет. Кстати, тут недавно тоже разговаривал, помнишь ситуацию, когда на заправочных станциях работали помимо операторов еще и заправщики?
5: Сейчас на некоторых «Газпромах» такое есть.
2: Да, да, да, да. Так вот, тогда бы ситуации такой наверняка не возникло бы. Ребята просто вставили шланг, залили, отпустили сколько положено по норме и до свидания. Тут просто отсекало бы еще на стадии подъезда к заправке вот эти моменты. Но, опять же, я понимаю людей, которым надо действительно там технику заправлять, еще что-то. У меня вот есть ребята, картингисты. Ну, не погонят же они картинг заправлять спортивные машины там и так далее на заправку. Они вынуждены набирать в емкости. И там на день тренировок вот картинговой секции надо очень много топлива. Где его брать? Ну, вот тоже как бы вопрос открытый. И таких людей достаточно много. Но мне кажется, что все-таки вот правило в такое время, правило одна заправка, одна машина, все же рабочее и ускоряет процесс. Благодарю тебя за то, что высказался. Еще успеем быстро один звонок принять. 237-104. У нас прямой эфир, ребята, да, звоните. Я понимаю, конечно, что тема топлива, она бомбящая вообще для всех. И для меня, кстати, тоже. Алло.
6: Алло.
2: Да, привет.
6: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Слушаю тебя.
6: Дополнение к заболевшему тоже по заправкам. Вот первую волну еще понятно, люди еще не знали. Но вторую волну тоже как бы можно понять, что не нужно стоять именно к своему, если со своей стороны у тебя, угу. За бак. То есть где свободник, туда и вставай. Они созданы специально, там длинные шланги. Да все это тянется. Не надо стоять там 10 машин справа, а слева все пусто.
2: Слушай, но я бы так сказал, я сталкивался с ситуацией, когда шланги не дотягиваются. И вот это самое печальное. Машины у всех разные. Это... Я вот, например, через свою машину с трудом смогу пробросить шланг вот так вот.
6: Ну, я имею в виду, когда вот, ты знаешь, на эту заправке уже, вот, например, там синяя, красная, там дотягивается. Ну нет, как бы люди стоят. И второй момент, приложение. Уже есть приложение. Вот я... люди еще только поставили пистолет, я уже оплатил и подъехал, заправился. Мне не нужно идти в магазин и там лишнее время тратить.
2: Тут тоже, как бы, да, эти приложения в скорости заправки, никто не умаляет их достоинств. Просто есть люди, которым надо получить определенную бонусную программу. У них наличка, еще что-то.
6: Я с бонусами.
2: Да, ну...
6: Не, и как вариант, я имею в виду, не говорю, что там все приложения пошли, как один из вариантов ускорения.
2: Ну да, спасибо тебе за подсказку. Благодарю, друзья. Ну что, я думаю, тему бензина сейчас закроем. Пока, по крайней мере. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
9: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
10: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
11: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 42 минуты.
3: Итак, дорогие друзья, приглашаем вас сыграть в нашей ранней утренней игре по телефону 237-104. Ждем вашего звонка. Разыгрываем ценный подарок.
2: Алло, есть звонок у нас?
3: Да.
2: А спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Доброе утро. Кто на связи? Привет. Да, да, здравствуй. Как зовут тебя?
2: Ой, мы
3: очень тебя плохо слышно.
2: Давай следующий звонок принимаем.
3: Пропал вообще в итоге. 237-104, ребята, кто хочет выбрать правильный вариант ответа и выиграть сертификат на несколько тысяч рублей, пожалуйста, прямо сейчас звоните.
4: За 3000.
3: Мы для вас приготовили вопрос о мужской моде, поэтому, пожалуйста, на связи оставайтесь. Алло.
2: Алло, алло.
3: Доброе утро. Да, привет. Как зовут тебя?
5: Данил.
3: Данил, расскажи мне, есть ли у тебя костюм, Данил?
5: Полу.
2: Полу? Это что?
3: Смысле, это как?
4: Штаны сверху тебя, что ли?
3: Что у тебя?
5: Брюки.
2: Брюки только.
3: Подожди, так самый-то прикол в пиджаке. Брюки-то ладно, можно было.
4: Можно сидеть в подштанниках и сверху пиджак.
3: Ну.
5: Пиджак тоже есть.
3: Это как ведущий новостей, да?
4: Да-да-да.
3: Значит так, тебе вопрос. Как называется премиальная костюмная ткань, которая имеет переливающийся эффект такой?
2: Это называется акулья кожа, северное сияние или жемчужный блеск.
3: Ну?
5: Пусть будет северное сияние.
3: Нет, к сожалению, это неправильно. А еще есть медведь в гору, медведь под гору, ерша, давай.
2: Давай следующий звонок.
3: 237-104, остается два варианта, ребята, надо выбрать правильный. Кто дозвонился? Алло.
2: В телефон разговаривай с нами.
3: Да, говори в телефон, приемник потише, как зовут тебя?
6: Меня Александр зовут.
2: Саш, какой ответ?
3: Ну и вот этот вот эффект на ткани с отливом, как он называется? Акулья кожа.
2: Северное сияние или жемчужный блеск?
6: Жемчужный блеск?
3: Нет, дружище, не оно. 237-104. Вот сейчас
7: в блестках не разбираются люди.
3: Сейчас проверка на внимательность будет у людей. Давайте попробуем. Кто на связи? Алло.
6: Здравствуйте.
3: Представься, пожалуйста, и какой ответ правильный?
6: Александр зовут меня, акуля кожа.
3: Акуля. Да, и молодец, абсолютно верно.
4: Акула бизнеса такой, вливаешься, переливаешься.
3: Не, на самом деле у дельфинов, у касаток, у них точно такой же эффект.
4: Саш, ну молодец, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку, давай, 3-4.
6: Катапульта.
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор ООО «Регинес».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Школьники Екатеринбурга, возрадуйтесь. 18 сентября уроков в школах Екатеринбурга не будет из-за подготовки к выборам. Вместо занятий проведут День здоровья и другие внеучебные мероприятия. Об этом сообщили в администрации города. 18 сентября, это получается пятница.
3: Но это только у тех, где выборная.
0: Ну, а в основном они все-таки в школах. Да. Чаще всего.
3: А у нас вот, например...
1: Избирательные участки, ты имеешь?
3: Да.
1: Ну, понятно.
3: Пусть учатся. Нет, допустим, пусть учатся,
2: во французской гимназии. Да, учат французский язык. А Владимир Владимирович Путин выступил против выдавливания школьников из 10 классов. Это вот продолжение темы, что многих не берут в 10 классы. По словам президента, решение об окончании 11 классов или продолжении обучения в колледже должно быть добровольным. При этом необходимо создавать условия для подготовки нужных экономике специалистов и для продолжения учебы в школе.
1: Ну да. Вообще,
3: здесь,
1: в целом...
3: Если есть закон, почему надо вот так вот через президента, может, будем президенту на каждую жалобу вот это...
1: Знаешь, ну, видишь, по-другому не решился, он через Верховный же суд наша
3: если
1: женщина-то боролась.
3: Если есть закон брать в 10 класс, почему надо куда-то обращаться, там, в какие-то
1: тут просто, видишь, такая как бы грань начинается, когда тебе не просто намекают на то, что твой ребенок не тянет школьную программу, а начинают всячески, знаешь, вот это вот... Куда?
3: В какой... Я тоже могу намекнуть.
1: Ну, пожалуйста.
3: Чем это закончится?
2: Просто ситуации, есть ситуации посложнее. Например, в каких-то отдаленных регионах, в школах сельских, где просто 1-2 человека остаются в 10 классе, но и просто некому их учить. Им приходится ездить в другое...
1: Да, объединять с другим селом там или другим населенным пунктом. Вот это прям, да.
2: И это еще жестче.
1: Ну и в конце концов надо что-то делать с ЕГЭ, конечно. Это прям, я не знаю, у нас специалистов будет какой-то кадровый голод грядет.
2: Продолжение темы президента. Признался тут Владимир Владимирович, что случайно встретил в тайге тигра. По словам президента, это произошло недавно во время поездки в Приморский край. «Не могу не поделиться», — рассказал он. «На машине ехали по лесу, выходит тигр и идет прямо перед
0: и
2: машиной».
0: И говорит мне.
2: Да. «Честь отдает, — говорит, — служу России». Да нет, хвостиком махает, никуда не уходит, не боится. Сразу видно, настоящий хозяин тайги. Интересно, это был обученный тигр, как вы думаете?
1: Для чего мне эта информация?
3: Ну, это был сытый, наверное, тигр. Потому что голодные медведи ходят, там жесть какая-то творится.
0: А тут его накормили, сказали, президент пойдет, поэтому...
3: Чопры хвостиком махал.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинес» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену.
5: И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре «Хавейл Регинес» на Высоцкого 3.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат-контроль «Катапульты».
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью», Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
12: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
11: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:30 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера и...
2: Итак, быстренько о пробках. Сегодня мы находимся на старой сортировке. Здесь у нас рядышком практически ничего такого, ну, суперсущественного нет, кроме пересечения этого Туйская Бебеля. И вот... Пожалуй, тут такой нагруз средний. Автомагистральное в направлении Пехотинцев чуть поплотнее. Затруднено движение на Визбульваре в сторону центра. И из центра, кстати, тоже. За Дворцом молодежи такой трафик очень плотный. На Серафима Дерябина в оба направления в районе Шаумяна народ скопился. Сегодня очень много народу двигается по Чекаловой из-за перегруза на Амундсена и Волгоградской. Вот, кстати, надо понять, на Амундсена и Волгоградской это что, из-за заправки опять, собственно, очереди? Ну и вот дальше смотрю, Волгоградская, Московская, такая же ерунда с заправкой опять из-под развязки, пробка торчит, затруднение в движении на Щерса перед Амундсена начинается, но, кстати, уже нет такого вроде столпотворения в районе Большакова, надеюсь, что там устаканится вся эта ситуация с заправочными станциями, в районе Московской горки, по Гурзувской плотно очень, затруднение в движении при съезде со стороны Посадской, Белореченской в направлении Репино, также затруднение движение в районе вокзала. Опять пробка начинается еще до ДКЖ. И плотность высока из-за пробки на первом километре Космонавтов. И туда, и сюда народ движется медленно. Почему? Потому что есть те, кто оккупирует заправочные станции. Прямо хочет залиться. Затруднение на Гагарина начинается с Первомайской до Малышева. Малышева подстаивает перед Генеральской в направлении центра. Ленина перед Восточной со стороны центра. На Базовом сегодня ажиотаж под Кольцовской развязкой. Машинная подстаивает в направлении Фурманова Ткачей. И что еще? Ну вот, широкая речка. Тут у нас вроде на самой широкой речке на Академии там более-менее норм. А вот в районе Репино, опять где Радуга, там этот переезд печальный, который быстро не получается проехать, там пробочка. И выросла резко пробка по объездной перед Амундсеном в оба направления со стороны Московской, еще и ДТП. Весь участок встал. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат. ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазин товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Вы можете дозвониться прямо сейчас, задать вопрос, высказаться. Мы говорим об автомобилях, на автомобильные темы. Поэтому, если интересует какая-то конкретная машина, welcome, алло.
3: Доброе утро.
2: А чуть ближе к телефону, плохо слышно от вас. Да. Алло.
3: Александр, вопрос такой интересует.
2: О, давай.
3: Вот есть у нас машина Джили Манджаро.
2: Есть.
3: А есть машина Волга К50.
2: Ну, Джили Манджаро, ты сейчас пойди найди новый. Волга К50, пожалуйста, это... Ну, и ты имеешь в виду, какое отношение она к автогазу имеет, это что ли, или что?
3: Нет, меня интересует разность цены.
2: А что разность цены? Там одна относительно небольшая?
3: Ну, вот она относительно небольшая, но за Волгу же мы не должны платить утилизбор.
2: Ну, подожди секунду. Платим-то мы его, потому что она не целиком собирается в России. Будет она тут целиком собираться, не будет и утиля, возможно, и цена будет ниже. Мы очень хотим, чтобы это случилось, я тебе честно скажу. И мы этот вопрос обсуждали. Просто пока нет той доли локализации, которая позволит избавиться от этой ненужной цены. Я, насколько понял, это как бы вот в процессе достигнется. Но посмотрим. И тут... Да, мы понимаем четко, что к истории газовской, которая была всю дорогу у нас, это имеет отношение только в плане названия. Притом название взято такое, чтобы было на слуху. Я считаю, чисто маркетинговый ход очень правильный. Но с точки зрения пока как бы локализации, движется процесс не так быстро, может, кому-то как хотелось бы. И цена пока не сильно радостная. Но в целом перспективы есть. И если по большому счету мы ищем что-то вот подобное, более-менее шустрое на такой же платформе, которую все уже знают и достаточно сильно полюбили определенная категория людей, то вариантов-то нет. Все остальное уже будет либо дороже, больше, либо там уже сложнее, и гибриды уже люди смотрят.
3: Понял, спасибо, услышал.
2: Тебе спасибо, удачи, следующий звонок примем. 237-104, у нас прямой эфир. Вы можете дозвониться прямо сейчас, задать вопросы, высказать мнение. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, привет.
4: Здравствуйте, меня Сергей зовут.
2: Слушай, Сергей.
4: Я хотел бы уточнить, проконсультироваться по покупке автомобиля Ford Kuga 140 дизель двухлитровый.
2: Год выпуска какой?
4: Ну, рассматриваю 2013 год уже на другой платформе, который...
2: Ну да, да. Я почему и спрашивал. Слушай, но по первости, вот как только Куги начали появляться именно на дизелях, радостные в ладоши бьющие ребята до сих пор мне встречаются, которые владеют этой машиной. По второму поколению что-то вопросиков было побольше. Что касается дизеля, да, это вариант рабочий, но сейчас на расхват. Ты понимаешь, кроссоверы на дизеле в более-менее адекватной цене улетают махом. Почему? Объяснять, я думаю, не надо.
4: Это понятно. Там какие-то вопросы, коробки передачи возникают.
2: Да, да, вот об этом, собственно, и речь.
4: Да, разнятся отзывы, кто говорит все хорошо, кто говорит все плохо, вот единственное, это устанавливается.
2: Слушай, зависит, наверное, больше... Вот ты знаешь, тоже такая интересная специфика. Далеко не у всех полным-полно рекламаций, но как только человек начинает либо с большими пробегами сталкиваться, либо с жесткой эксплуатацией этого кроссовера, там сразу возникают вопросы. Самые больные и печальные места же на кроссоверах это что? Система полного привода и перегревы коробок. Почему перегревы возникают? Потому что человек думает, что он купил вездеход, а это не так. Даже на дизеле это не вездеход. Снег выше 15 сантиметров это критическая масса. Все, он не проедет. А люди буксуют до талого, жгут полный привод, потом коробки в ошибке падают и так далее. Я сталкивался с таким много раз, но в целом, да, вот как бы по коробкам не самая приятная тема. То есть, если мы даже будем смотреть тех же корейцев, у них меньше намного процентов нарекания. Но, опять же, это не так печально, как, допустим, некоторые роботы сухие. Тоже, понимаешь, как бы есть свои нюансы. Поэтому я считаю, в хорошем состоянии, если тебе сейчас повезет, а это реально процесс везения, не знаю, как иначе это назвать, то тогда, в принципе, можно брать, просто пробег будет уже такой, ну, существенный, за 150, я бы так сказал.
4: Ну, да, спасибо за информацию.
2: Не за что, да, спасибо, удачи. Там, на самом деле, больше вопросов может возникнуть по топливному оборудованию. Ну, что, еще один звонок успеем быстро принять. 237-104, кто на связи, доброе утро.
5: Саша, доброе утро.
2: Угу. Слушаю.
5: Недавно рассматривали талисман Рено.
2: Да.
5: Вот у меня вопрос, что лучше, механика или робот? И вот если робот, то насколько он хорошо себя зарекомендовал? Ну, в принципе, по ремонту пригодности какой он?
2: Слушай, нормально, в принципе. То есть тут, видишь, зависит от того, какой двигатель ты берешь.
5: Дизель 1.6.
2: Тогда, наверное, я бы себе смотрел механику. Это будет прямо интересно и в динамике, и в плане экономии. Ты же все равно машину будешь привозить.
5: Ну, рассматриваю из вариантов по России, которые вот есть, продаются.
2: Но они продаются в других округах, в основном в центральном округе. И сразу оговорочка, мы тоже как бы по поводу талисмана несколько радиослушателей уже звонило, обсуждали. Универсалы очень специфичная тема, своя вообще аудитория там. Ну и, наверное, все-таки механика в данном случае, она более понятна. И проще ее потом продать будет. Ну так, я пока иллюзорно мыслю. То есть я не сталкивался в продажах с этим автомобилем на вторичном рынке. Роботы эти мы поюзали на тест-драйве, ну как бы и забыли. Да? Едет он нормально, абсолютно динамично и даже расходует. Ну плюс-минус так же, как на механике, только ты не запариваешься. Но вот с точки зрения продажи, вот этот твой вопрос, он основополагающий. И...
5: Просто это не первый, извини, что это не первый универсал у меня, в принципе, поэтому рынок понятен, и куда его, так скажем, в последующем варианте отправить, изучена дорожка.
2: А ты на дальние расстояния куда-то путешествуешь?
5: Я не сколько путешествую, сколько у меня преимущественно трассовый пробег, но и в целом живу за городом.
2: Поэтому... Ну, если у тебя пробег трассовый, тем более можно взять механику, не париться. Это вот те, кто больше в пробках стоит, их это высаживает.
5: Угу. Все, понял. Спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи и благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
12: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
13: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
15: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
16: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Акция действует до 20 сентября этого года.
18: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Ленина 100».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Стало известно, когда откроют заключительный мост на развязке у Калинин.
0: Когда?
1: Ну?
0: Ну?
2: А, нижний мост, если вы забыли. Вот. Откроют на следующей неделе.
1: Мы его давно не видели.
2: Точной даты нету, но вот все произойдет, видимо, перед форумом.
0: Нижний мост?
1: Да, который посередине прям вниз уходит.
2: Да, да.
1: Левую, правую сторону открыли, чтобы поверху ехать, а та, что уезжает на старый сибирский тракт, ее еще не открыли.
2: Да,
1: да или не объяснять, ее один раз надо протащить там.
2: Пешком, да. В общем, водителям обеспечат проезд, но движение будет запущено, но работы по благоустройству продолжатся примерно до ноября.
1: Ой, а кстати, там как-то раз я ездил на синие камни на велосипеде через Калину, еще вот этим летом она строилась, там как бы части были закрыты. И я, конечно, одурел там таскать велик по этим лестницам туда-сюда, туда-сюда. Извините. О личном.
2: Вопрос, что ты делал на синих камнях с великом, Саня?
1: К другу ездил в сервис.
2: Ну-ну. А, короче, тут заявил вице-спикер Госдумы, что россияне стали лучше жить после запрета вывесок на иностранных языках.
1: Ну, прям все ощутили, да?
2: Да, выдохнули
1: сразу. Нам только этого не хватало.
0: Пошла роскошь.
2: Благодаря этому, по словам вице-спикера, граждане России больше не будут чувствовать себя западной колонией. Если честно, я даже не обращал внимания, что они исчезли.
0: Нет, я замечала, как прям меняется.
1: Не, просто многие вывески, там, бренды и так далее, они уже зарегистрированы были, поэтому имеют право писаться на иностранном языке. А те, кто не успел зарегистрироваться, конечно, были вынуждены
0: поменять. Помним мы это, Лав и Олег.
1: Да, да. Ну, кто как мог выкручиваться. Я бы не сказал, что это сильно вот мою как-то жизнь улучшило. Ну, не знаю.
0: Как было, так и есть.
1: Ну,
0: ничего
1: да.
0: не поменялось.
2: Мужчина из Чехии наткнулся на раненую косулю, позвонил в полицию и целый час следил за бедным животным, а потом выяснилось, что она деревянная.
1: Да, а он, я не знаю, он в каком угаре это делал, там сразу видно, что это просто из дерева выточенная фигурка лежит.
2: Может, у него зрение -7, знаешь, это когда свинью принимают.
1: Он садовых гномов не подкармливает случайно? Там не
2: все возможно. Ну, короче, офицеры оперативно отреагировали на вызов, приехали, молодцы, несмотря на поздний час, но спасать деревянное украшение не понадобилось, а мужчине прописали визит к окулисту и, возможно, выпишут ему очки.
1: Ему противопоказано в некоторых штатах Соединенных быть, потому что там они очень любят эти подвижные скульптуры к Рождеству устанавливать. Там реально с расстояния метров 100 спутать
0: можно.
1: Кукол
0: тоже, они же даже путают.
1: Резиновых кукол косули?
0: Нет.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Это все капризы сентября.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 22-24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». И не только мне. «Прайм-сервис» – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня 1 сентябрьская пятница, 4 число на календаре. На улице плюс 16 градусов, и мы на улице.
1: Теплеет же, теплеет. Да, и вот сейчас, ребята, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. У нас сегодня выездной эфир, и мы сегодня ведем его в уникальной локации. Здесь раньше был завод «Электротранс», тут было предприятие, которое ремонтировало вагоны, трамваи, значит, и как раз в память об этом установлен в квартале депо настоящий вагон трамвая. И вот мы возле него находимся. Он прямо вот в центре жилого квартала находится. А рядышком со мной человек, который руководит отделом ландшафта брусники. Это Илья Курбатов. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, и хотел спасибо сказать за преображение сортировки. Вот честно, все привыкли, что, ну, сортировка это как-то вот, ну, сортировка. Отдельно какое-то существующее государство, город и так далее. А вот благодаря в том числе ландшафтному дизайну, интересным малым формам, там, использованию различных растений и так далее. Все преобразилось, все выглядит настолько современно и классно. Это круто. Есть ли какие-то вот прямо здесь, в квартале депо, реализованные

0: вещи, которые нигде больше не найдешь, которые вот с точки зрения вас, как ландшафтников, вообще такие уникальные?
1: Классный вопрос. Мы старались в квартале Депо сделать, значит, сохранить память места, чтобы вот гений места здесь был отображен.
0: Как раз, это трамвай вообще кайф.
1: Конечно, трамвай, потому что здесь раньше стоял завод, на котором ремонтировались в том числе и трамваи, и в том числе этой модели. Кроме того, если мы с вами обратим внимание, здесь у нас находятся даже рельсы в память об этом.
0: Кстати, он не сам, не только сам на рельсах стоит, а еще вот тут рельсы проходят.
1: Да, наша команда архитекторов как раз позаботилась о том, чтобы вот это вот память места вшить в ландшафт. Вот. Ну и кроме того, у нас здесь есть прекрасный фонтан. Вот буквально 5 минут назад я видел, как мама вела ребенка на коляске, и вот они остановились, посмотрели, как журчит вода, как работают другие, а мама в декрете ведет ребенка.
0: А я что-то вот на сортировке-то фонтанов больше и не припомню, если честно. Все в основном как-то в центральной части находилось.
1: Ну а также вот здесь у нас за фонтаном находится очень классный павильон, в котором все лето наша команда устраивала добрососедство, развивала, чтобы жители между собой правильно коммуницировали, познакомились, ну и, собственно, дружно, весело здесь
2: жили. Вы здесь мастер-классы проводили.
1: Да, здесь проводились мастер-классы, устраивались кинопоказы, мы даже с командой сюда приезжали, прекрасно, смотрели, когда там вечером в детское время мультики, чуть позднее фильмы.
2: Там еще такая фильмы песочница интересная,
1: да,
2: своеобразная, она прям внутри, как яма такая.
0: Да? А я не дошел еще до песочницы.
1: Она поглубже сделана специально, чтобы песок не вытаскивался наверх, оставался там внизу.
2: Ну и детям интересно.
1: И детям интересно, конечно, рельеф всегда интересен.
0: Ну, во-первых, это вот подобные игры с ландшафтом, они же не просто вызывают у людей интерес выйти на улицу.
1: Конечно.
0: Они вызывают интерес проводить там время.
1: Все верно.
0: Да, и насколько вообще вот отклик от людей, живущих, быстро поступает? Ну, то есть, есть ли уже люди, которые говорят, не, ну, кайф, ну, просто класс?
1: Ну, конечно. Кайф и просто класс. Все так и есть. Мы убеждены, что зона комфорта не должна ограничиваться порогом своей квартиры. Поэтому мы уделяем внимание проработке подъездов, по-русски говоря, по архитектурному дизайну мопов, мест общего пользования. Но в том числе мы стараемся создавать комфортную городскую среду, когда ты выходишь, и тебе смотрят на тебя большие деревья, здесь кустарники, включено приглушенное освещение, ты чувствуешь себя комфортно, безопасно, уютно, заходишь в наши дворы, ну, там, ты в парке находишься или у себя во дворе, ну, вот это вот ощущение. Когда мы видим, там несистемные девелоперы делают, просто закатывают в газон, как будто бы, и все, ну, там вот этого ощущения домашней заботы и уюта не формируется.
2: Безопасность,
1: конечно.
2: Да.
1: То есть среда формирует человека, и правильная среда мотивирует пойти погулять с собакой.
2: Сначала завести собаку.
1: Завести собаку, да, погулять с детьми. А если еще есть там велодорожки, то кататься по велодорожкам, не создавая конфликты с пешеходами, да? Вот. И даже бегать вечерами по улице, потому что среда комфортная, среда позволяет это делать, потому что достаточно все продумано.
0: Слушайте, а я еще знаю, что у вас есть какое-то такое разделение по возрастным зонам. То есть, насколько оно реализовано? Есть ли какие-то вещи, которые вот сейчас там разрабатываются или уже в этом проекте реализованы? Если можно, расскажите.
1: Да, конечно.
0: Потому что, ну, как бы для меня, как для человека, выросшего в обычном дворе, где у тебя вот тут песочница, а вот здесь вот у тебя паутинка, по которой лазишь, а там вот лавочка...
1: А у вас еще
0: где...
1: паутинка была?
0: Да, вот там вот еще бабушки сидят семечками на лавке. То есть, как бы, и все это в одном дворе находится. Я так понимаю, здесь еще по локациям как-то разбито, по возрастам.
1: Да, безусловно. То есть, это нормальный принцип, когда не только по возрастам, а в принципе по интересам. Мы убеждены, что комфортная городская среда многофункциональна. Это значит, что на нашей территории предусмотрены функции для разных людей. Есть тихая зона, это могут быть лежаки, гамаки, это могут быть просто газон, где ты можешь раскинуть плед и просто там устроить пикник или наоборот покидать фрисби. Это тоже, это тихие зоны. Есть шумные активности, да, уже когда дети в таком первоклашки, начальная школа, да, которым надо полазать, в третьем классе уже доминировать друг за другом, конкуренция начинается, соответственно, должны появляться какие-то вот либо паутинки, либо башни, и там дети туда забираются. Либо наоборот, мы когда говорим про детей садичного возраста, которым надо развивать мелкую моторику, и поэтому у нас гравийный отсев, поэтому у нас песочницы, да, где дети могут вот как раз повзаимодействовать с песком. А еще у нас фишечка в наших проектах, мы обязательно закладываем воду. Вот, и ландшафт же строится, это озеленение, освещение, малоархитектурные формы. и покрытие, но еще вода. И особенность там брусники в том, что мы закладываем в водные объекты. И самое любимое у детей, это, конечно, песок, вода, кулички, вот это все делать.
0: Прикольно.
1: Вот это все дети любят.
0: А что это, какие-то озера, что ли, какие-то?
1: Нет, у нас есть колонки, которые ты качаешь, водичка бежит, и как бы ты
2: можешь... Ух ты, это как раньше, так олдскульно. А что будет осенью? Вот сейчас будет уже не так красиво, как летом. Хочется же огоньков, побольше фонариков, ну, чтобы это как-то было весело, нарядно.
1: Весело, нарядно, отлично. Ну, кроме того, вот смотрите, мы подбираем озеленение таким образом, чтобы у нас формировался календарь цвета. То есть растения цветут, то есть цветет одно в мае, другое в июне, третье в июле, и так до конца. Например, у нас подобраны растения, которые даже в феврале дают красный цвет коры, представляете? Да, то есть это вот дерен у нас есть такое растение.
2: Класс.
1: В ассортименте.
2: Класс.
1: Мы, то есть у нас цветовая палитра меняется во дворах, это раз. Второй момент, конечно, у нас вечера становятся более длинными, поэтому включается мягкое желтое освещение, которое создает приятно на нем находиться. Не хирургически белый или голубой цвет, да, а приглушенный, мягкий желтый свет. Если мы с вами посмотрим, здесь в округе у нас есть трехуровневое освещение. Где-то оно повыше, где-то есть балларды пониже, где-то подсветка деревьев включается. То есть вот эти все элементы, они создают вот этот уют, комфорт, вот это вот ощущение. Ты заходишь, и тебе красиво. Такой, вау,
0: я
1: классно.
0: До сих пор не верю, что мы говорим о сортировке, честно. У меня до сих пор вот это вот ощущение, что просто...
1: К счастью, мы говорим о сортировке.
0: Да, здесь одно время здесь из достопримечательностей, по сути, только рынок и был. А сейчас еще, смотрите, есть удобная среда для жизни, особенно семейной, когда тут семьи приезжают.
2: Кстати, школы, садики тут как-то, да?
1: Садик здесь у нас планируется, да, здесь как раз за забором у нас планируется стройка садика.
0: Ну, а школьники, вон, смотри, уже подгребают, школьники на малых формах сидят уже вовсю. Ждут обучения.
1: Уроки делают.
0: Уроки кто-то делает. Но мы вернемся к разговору еще о том, как развиваться будет квартал и что нас еще ждет чуточку позже. А сейчас будем принимать звонки у нас. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик — компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
4: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
3: Проводить время с семьей в «Глобусе»
5: у нас так принято.
4: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:18. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Кто у нас на связи?
3: На связи у нас Николай. Он слесарем на заводе работает. Здорово, Коля.
2: Привет.
4: Приветствую вас. Доброго дня.
3: Привет. Сегодня выходной?
4: Нет. Работаем, конечно.
2: Ты уже на работе?
4: Да, я здесь с 6:00.
2: А что за завод, кстати?
4: Да, наш екатеринбургский, немножко секретный.
2: А,
3: немножко секретный. У тебя телефон, микрофон, вернее, не работает. Николай, вопрос для тебя чисто вот, ну, личный. А много времени, вот мы сегодня во дворе сидим, вот прям целого квартала, ты вот много времени во дворе проводишь у себя?
4: Да, я люблю гулять во дворе, у нас большие дворы, и это вообще всегда удобно.
3: И ты прям вот, прям с детьми... На детской площадке? Или ты с мужиками в домино режешься?
4: Нет, я с ребенком после садика, мы еще...
2: Все дворы собираете, да, пока идете? Ты пропал.
5: Я же говорю, нельзя на заводе пользоваться телефонами. Заглушили никого.
2: Коля, да. Коля.
3: Коля, чего ж ты сорвался? Ладно, 237-104, ребята.
2: Жалко.
3: Хочется продолжить разговор, ну ладно. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
3: Да, привет. Тебя-то как зовут?
6: Денис.
2: Денис, ну мы сразу с тобой тогда начнем играть.
3: Извини, да. Без прелюдий.
2: Вопросы сегодня у нас будут про сортировку. Неделя районов продолжается.
3: Мы, да, неделю районов продолжим. Три вопроса о сортировке. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Улицу с каким названием можно встретить на сортировке?
2: Три варианта для тебя. Улица подрядчиков, форсовщиков, минометчиков.
6: Минометчиков.
3: Ну, естественно, конечно, улица минометчиков. Да. Молодец, да. Второй вопрос. Какой необычный памятник можно найти на сортировке?
2: Итак, памятник строителям, плиточникам, челнокам.
3: О как?
6: Пускай будут челнокам.
3: А почему?
5: И где он находится, как ты думаешь?
6: Ну, там Таганский ряд, там...
3: Понятно. Да, ну да, там, действительно, ну, так да, и да, есть. Да. Памятник челнокам. Ну и третий вопрос. Какая улица является условной границей между старой и новой сортировкой? Вот это интересно.
2: Это улица Бебеля, Техническая или Надеждинская?
6: Это Бебеля.
3: Бебеля?
5: Ты представляешь, старая и новая? Вообще.
6: Так, секунду, сейчас соображаю. Да, Бебеля.
3: Ты уверен прямо в этом?
6: Уверен.
2: Как на Урмаше, как космонавтов.
3: Вот подожди, вот я еду из центра города по Бебеля. С левой стороны у меня что получается? Старая сортировка, а с правой стороны что, новая, что ли?
6: Да, да, да.
3: Ты прям вот до конца в этом уверен?
6: Блин, ну Надеждинская, она вообще находится, получается...
3: Чего?
6: Где-то Ватуйская.
3: Ну, ну да, вот мы недалеко от улицы Надеждинской находимся, на самом деле.
6: Нет, скорее всего, так, Надеждинская она так. А еще какая?
2: Техническая еще есть.
6: А, техническая.
3: Техническая нет, еще нет. Дальше туда уходит. Угу.
6: Техническая, ну, нет, точно нет.
2: Ну и какой вариант?
6: Бебеля.
2: Бебеля.
3: Все-таки Бебеля.
2: Да, мы принимаем твой ответ. Хм.
3: Интересный выбор, конечно, честно тебе скажу. Почему? Потому что, ну, как бы... Может быть, условно, кто-то для себя граничит именно так, но фактически получается, что Надеждинская больше отсекает. Поэтому да, тут ты немножко промахнулся, но в целом за старание тебе респект. Молодец, неплохо. Мы тебе желаем хорошего дня, надо крикнуть катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Председатель совета ветеранов.
2: Это я.
3: Доброе утро. 9:24 в Екатеринбурге. Обелечивать вас всех надо. Обелечивать.
4: Может, оштрафовывать.
3: Передавайте, давайте за проезд. Сидим, обсудим. Слова года. Вот еще год не закончился, а слова года уже начинают формировать.
5: Год был богат на слова, причем не самые
3: цензурные. Да, действительно. Причем очень даже необычные слова. Например, могут стать слово «колобок». Уж сколько, вообще никогда мы его так не употребляли.
4: Бензин, а тут, будет самое,
3: да,
4: главное.
3: Бензин
4: слово.
3: Абсолютный тоже лидер.
6: Но в планах, именно в масштабах года, я думаю, что там есть еще поболее
3: бензин,
6: ключевые слова.
3: Есть промпт, есть red flag, prime era, нишевый, даже пухосос появился. Это 6-7.
6: Ну, 6-7 это вот прям топ из топ вообще.
3: Да, действительно, победителя назовут уже в декабре. Вот, ну, при отборе учитывали актуальность, распространенность, влияние слов на общество и культуру. Вот, собственно, там и по запросам, да, в интернете. Все учитывалось. Но решили учесть все самые важные моменты, чтобы нормально высыпаться. И подсчитали, что чтобы вот прямо выспаться, россиянам нужно около 2 миллиона рублей. Ну так, чуть-чуть потратиться.
6: Это чтобы выспаться?
3: Да, чтобы прямо вот посчитали все, и матрасы, и одеяло специальное.
4: Это за сколько лет?
3: Это вот, смотрите, вот прям по ценам. Маска для сна с шумоподавлением, это примерно 17-20 тысяч. Дальше.
4: Повязку
3: охлаждающее одеяло, если не помогает просто нога, высунутая из-под одеяла, 29 тысяч примерно. Ортопедическая подушка 55 тысяч. Это что за подушка
6: такое ощущение, что я цены жриц любви обсуждаю вообще. За высыпание такие.
3: Смотрите, будильник с имитацией рассвета и заката. Ну вот это, понимаешь, это прямо качественный сон. Это не то, что тебя толкнули или вот будильник с этого, с телефона. 67-75 тысяч. Да. Понимаешь? Специальный будильник, который... Потом вот смарт-кольцо для контроля сна и восстановления. 73
6: тысячи. Кто эти люди?
3: Да, кто эти люди?
6: Отпрашивали только жителей ЦАО.
3: Шелковое постельное белье, ну, примерно 82 тысячи.
6: Шелковое белье. Вы не представляете, как оно вообще в жизни просто.
3: Вы не понимаете, сколько стоит лучший ортопедический матрас, чтобы высыпаться. Примерно 1,5 миллиона. А точнее, 1,043 этих тысяч.
5: Я лучше высплюсь, если у меня эти 2 миллиона будут финансовой подушкой.
3: Да, финансовая подушка, на ней вот лучше всего высыпаться.
5: Я помню, по дороге на пары...
3: Или уставать на работе.
5: По дороге на пары в 7 утра в таком же вот трамвае стоя просто спал и высыпался.
3: Да,
6: лучший способ выспаться – это исправительные работы. Вот когда ты в поте лица занимался тяжелым трудом, ты спишь просто как убитый вообще.
4: Так это высыпаться, а не спать, Саша.
6: Нет, ты знаешь, ты потом такой через там эти 8 часов долгожданного сна, такой выспавшийся на все деньги, понимаешь? Что тебе вот этот будильник с имитацией рассвета и заката вырубить просто одним ударом, и будешь спать все сутки напролет.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Побег из города! Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать. Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-3. 17.
16: Реклама.
17: Турбо-картинг-шоу!
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
17: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
22: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
23: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
24: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
25: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
26: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
27: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И».
2: Ну, а сейчас о пробках, которые в городе есть. Как у меня товарищ. Мониторить наличие бензина можно по пробкам, которые возле заправок. Вообще не факт, честно. Потому что некоторые занимают очередь, видимо, на следующую жизнь залиться. Значит, что касается движения по улице Московской. Да, со стороны развязки пробочки в районе Волгоградска, а еще пробка в направлении Щерса, я так понимаю, тоже из-за того, что люди встали правым рядом на автоматическую заправку после перекрестка со Щерса. Но хотелось бы сразу предупредить. Во-первых, да, вчера уже там, я помню, кто-то писал, что и разгоняли эти пробки, и пробка на улице Щерса резко выросла со стороны автовокзала тоже в этом направлении. Блокирование движения – это вот, ну, не очень приятное дело, честно вам скажу. Из-за вас приходится долго стоять. Вот, особенно тем, кто едет сейчас в эти ранние часы на работу. И, соответственно, перегружена сейчас улица Амундсена, начиная с перекрестка улицы Бардина и до Волгоградской. Сама улица Волгоградская стоит на протяжении всего дублера, который идет со стороны улицы Чекалова. Ну, чтобы вы понимали, да, что если вы сейчас по-быстренькому хотите в этих участках проехать, не вариант. А по-быстренькому заправиться не вариант вообще. Поэтому вот, дальше поехали. Перед Московской горкой улица Куйбышева со стороны Хохрякова подстаивает. Также затруднения продолжаются в районе первого километра Космонавтов. Опять же, из-за заправочных станций. Пробка еще и на Челюскинцев от Свердлова, особенно в левых рядах. Затруднения в движении сейчас на 40-летие перед Машиностроителей. Затруднения в районе Автомагистральной и Донбасской в оба направления. Но не сказать, что прям пробки лютые. Ну и немножко затруднено движение при выезде с широкой речки перед объездной. Дальше, кстати, в районе Радуги полегчало. Вот Юго-Запад один из самых таких жутко ажиотажных районов. Ребят, ну надо что-то с этим делать. Но я понимаю, конечно, желание заправиться, но людям же тоже надо ехать. Поэтому, кто едет на работу просто транзитом, пожалуйста, объезжайте пробки, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Микрофон. Доброго утра, друзья! Итак, сейчас мы призываем вас смотреть нашу онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru. Там прямо с главной страницы есть ссылочка. Нажимаем кнопку «Смотреть» и спокойненько наслаждаемся ребусом. Надо его разгадать и дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Нужно сказать, что за слово зашифровано, и за это получить ценный подарок. Самое главное – рассмотреть все-таки, расшифровать и дозвониться по телефону 237-104. Собственно, не все это еще успели сделать. Кто-то догадался. Алло. Алло.
4: Да-да.
3: Да, доброе утро. Как зовут тебя?
4: Доброе. Виктор.
3: Виктор, ну и что за слово?
4: Лампа.
3: Абсолютно правильно, Витя, это слово лампа. Поздравляю.
5: Да, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты получаешь сертификат на 2000 рублей. А вот буквально недавно, 2 сентября, магазину Xenon Shop на Ануфриево 57А исполнилось 10 лет. И в честь этого события Xenon Shop проводит розыгрыш призов, айфоны, комплекты линз, установку, сертификаты. В общем, в своей группе ВКонтакте заходить туда. Финал будет 21 сентября. Ну а подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК Xenon Shop. Мы тебя еще раз поздравляем. Сертификат твой, молодец.
3: Давай, кричи. Спасибо. Катапульта и не клади трубку. 3, 4.
4: Катапульта!
2: Катапульта! Утреннее шоу на радиопилот.
0: Пилот FM.
6: Реклама.
7: «Уралмаш» не будет прежним!
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
9: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
10: «Вмятинам нет» – наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Ты учишь английский?
12: Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
14: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
13: Адреса и подробности на london-express.ru.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
16: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
17: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
16: И квартира в орбите.
18: ЖК «Орбита». Современная квартира с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
16: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
19: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта. Ба-ба!

0: Доброе утро. 9 часов и 53 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Отопление запустят в Екатеринбурге примерно 15 сентября. Дату ориентировочно пока назвал глава города Алексей Орлов. Традиционно сначала батареи будут включать в соцучреждениях, школы, детские сады, больницы, а затем в жилых домах. Но если в сентябре будет тепло, как вот сейчас, сроки могут сдвинуть.
1: Так что тепло-то только днем.
0: Да.
1: Вечерами и ночами-то как бы уже не тепло, поэтому призываем людей, уже надо потихонечку заканчивать длительное проветривание.
2: Ну, там среднесуточно уже смотрят температуру, если там ниже определенной отметки отпускается.
1: Просто бывает, знаешь, у нас это вот в пустынных местностях такая же история. Днем жарко, а потом как быстро все остывает и начинает холодать вечерами. В некоторых пустынных районах до -2 вообще холодает, до +50. Поэтому тут, общего, наверное, знаменателя не будет, но хотя бы детские садики, там, школы надо будет подключать, это 100%.
2: Жизнь в российских регионах хотят уравнять. Это станет одной из целей власти, которую они стремятся реализовать. Об этом заявил Владимир Владимирович.
0: И отобрать деньги у богатых, отдать им бедным?
2: А подчеркнул он, что одинаковый уровень и стоимость жизни по всей стране важнее, чем фокус только на ценах на продукты.
1: Очень интересно. Как интересно уравнять, допустим, Москву с центральным округом, с Сибирью.
2: Или, либо, допустим, северные регионы с Уралом.
1: Да, например. А регионы, в которых огурцы стоят по 4000 за килограмм. Да как ты их уравняешь вообще?
0: Вот? Если как уравнять везде села будут, и города? Это бред вообще.
1: Не знаю.
2: Вот бред, мне кажется, это следующая новость. Короче, примерно 1000 добровольцев по всей Швейцарии закопало 2000 пар своих белых трусов, чтобы помочь ученым оценить качество почвы. Спустя 2 месяца образцы извлекли, передали специалистам местного университета. Результаты убили. Оказалось, что степень разложения ткани зависит от степени разложения трусов.
0: Чего?
2: Почва имеется в виду.
1: Подожди, они вместо удобрений их закапывали? Что они делают?
2: Они специально закопали, чтобы качество почвы, насколько сильно она разлагается, насколько там в ней много всяких разных примесей.
0: Ну, трусы помогли.
1: Или что?
0: Что сделали трусы?
1: Или трусы это просто привлечение метод?
2: Мне кажется, просто кого-то хотели оставить без трусов. Либо там, знаешь, фабрика по производству трусов была рядом.
1: Ребята, если вы просто хотите ходить без трусов, не надо закапывать их никуда. Просто ходите без них.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Сердце золотая ось.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем +22-24.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. X-Lantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. X-Lantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Ну а сейчас о пробках, которые у нас в городе пока еще остаются. Мы сегодня находимся ближе к сортировке, поэтому отсюда и начнем. Здесь у нас самый оживленный перекресток — это Бебель, Таватуйск. Затруднение в движении сейчас чуть больше со стороны ВИЗа. Также напряженочка в районе Донбасской автомагистральной. Вот тут по Донбасской это прямо, это плотненько в направлении автомагистральной движется со стороны Таватуйской, кстати, в том числе. Плюс затруднение в движении сейчас ближе к центру по Куйбышево в районе 8 марта и в направлении Хохрякова. Фурманово, Ткачей, Машинное, вот так вот, до Белинского. Затруднение в движении остаются в районе вокзала. И самая напряженка — это первый километр Космонавтов в оба направления, потому что там заправки. Заправки и на юго-западе вызывают кучу затруднений, на Амундсена и на Московской перед Волгоградской. Также чуть подрос трафик опять в районе Объездной перед Амундсена со стороны Московской. И затруднения небольшие появляться стали на базовом, перед светофором. Но это зависит от цикла работы светофора на самом деле. То есть если вы едете в сторону Калины, сразу понимаете, что там есть светофор. Плюс вырос трафик на Восточной опять. То есть, видимо, там запах бензина, что ли, появился. И трафик в районе Куйбышева и Декабристов подрос. Поэтому выбирайте пути объезда, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Милана.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Вейл. На Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 10 часов и 50 минут в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Ленина 100».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Дополнительный бензин начали поставлять в Свердловскую область. Об этом отчитался замгубернатором. 4 дня назад глава региона попросил правительства помочь из-за дисбаланса на рынке. Теперь власти ждут, что очередей на АЗС станет меньше.
1: Очень надеемся на это, но насколько вот мы тоже посмотрели и интервью аналитиков, и тех, кто институтом топлива занимается. Чем на самом деле, даже если спрос останется вот такой же увеличенный, как сейчас, если все будет нормально с поставками, если заводы выйдут на свои мощности и будут еще добавлять, то все должно уравновеситься. Я очень на это надеюсь, потому что пока как бы ситуация выравнивается медленно, но я думаю, что это в лучшем случае в середине месяца наступит, если мощности у заводов останутся те же. Но уже вчерашний привоз на лукойловские заправки реально как бы ситуацию начал поправлять, потому что заправки у «Газпрома», «Башнефти» и «Роснефти» люди просто оккупировали. Mm-hmm. Люди просто живут на них.
2: Ну и будьте, конечно, внимательны, бдительны, потому что на фоне топливного кризиса в стране начали появляться предложения о доставке якобы бензина. Те, кто решил воспользоваться таким сервисом, сразу же натыкаются на мошенников, требуют полную предоплату, оставляют без топлива, обещают якобы привезти бензин с доставкой, и причем у них предложения все начинаются у мошенников от 30 тысяч рублей, и, само собой, как только вы переводите деньги, они блокируют вас и пропадают.
1: Да, да. Увы и ах, так и перекупы, в смысле...
2: Спекулянты.
1: Это же жесть, что ребята ездят вон в сторону асбеста, заливаются на областных заправках, где никого нет, привозят топливо сюда, продают его в 3 раза дороже. Выручка. Вот тут прямо надо четко ловить за руку, мне кажется, таких лиходеев.
2: А в Австрии нашли рюкзак альпиниста спустя 63 года после того, как он его потерял. Один из туристов обнаружил на леднике на высоте 3000 метров в расщелине этот рюкзак. Среди вещей оказались старенький ледоруб, старенький фотоаппарат, который уже не работал, и курительная трубка.
1: А ты что там ожидала?
2: Ну, самое интересное, что полиция заинтересовалась находкой. Там были документы на имя австрийского туриста. Его нашли спустя 60 лет. Он оказался жив и сказал, что очень сильно скучал по своей курительной трубке и рад, что воссоединился с ней.
3: Вот это ретроградный Меркурий, это я понимаю. Вот вернулось то, что должно
1: было. Нет, есть некоторые вещи, которые я бы не хотел возвращать. Не надо, если найдете что-то из моего...
2: Ты про свои волосы или про что?
1: Нет, вообще есть вещи, которые не хотелось бы вернуть. Даже через 100 лет.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Это все капризы сентября.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность и без осадков. Днем температура воздуха плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скиллпро» – комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скиллпро» – 40 лет комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
11: Следом я скажу.
12: Катапульта.
0: 10:55 в Екатеринбурге. Ну все, заканчиваем.
3: Мы приехали,
0: да, приехали наши основные.
1: Да, конечное.
3: Выходите.
1: Ребят, сегодня абсолютно... Нам так везет на интересные локации.
3: Да, еще зайцем покатались.
1: У нас сегодня эфир в трамвае, который стоит посреди жилого квартала. Здесь интересная историческая составляющая есть. Для жителей Сортировки, мне кажется, это вообще очень знаковое место. И сам по себе проект у Брусники, мне кажется, должен пользоваться просто лютой популярностью, потому что и бульвар будет в сторону Таватуйской продлен. Mm-hmm. Вот мы сегодня обсуждали эту тему. И очень комфортное пространство. Разные планировки. Я посмотрел на интересную идею по строительству вот с этими балкончиками. Поговорили мы о том, сколько людей с семьями сюда заселяется для того, чтобы и время во дворе можно было проводить и так далее. И вообще хочется пожелать жилому кварталу Депо процветания. И тем, кто живет здесь, передаем большой привет. А также огромное спасибо. Хочется сказать Брусники за то, что нас всегда приглашают в такие интересные локации. Мы куда ни приезжаем, везде было классно и интересно.
2: Да. Даешь троллейбус в следующий раз, троллейбус поставим.
1: Да нет, я думаю, что с автобусом можно будет.
3: Будешь довольный, как и Карус.
1: Ну а что в календаре сегодня?
3: Во-первых, сегодня Всемирный день сексуального здоровья.
1: Спасибо.
9: А я не здоров.
3: Вы здоровы? Все нормально у вас?
1: Я не здоров, я здоровенный.
3: Да, да, да. День рождения игры «Что? Где? Когда?» Знатоки. Да. Кому?
1: Когда и своего игра у взрослого мужчины, когда и в кого?
3: Да, да, да, да, да. Этот сам. Где бензин? Что? Где? Когда?
1: Уже не до бензина нам.
3: Знатоки знают. Да, передавайте другим. Все.
1: Ну и, конечно, желаем всем, ребята, здоровья. 3-4.
11: Удачи!

104.10 FM, радиопилот, играет и поет в ваших приемниках друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Как хорошо, что мы вместе в этот погожий сентябрьский денек. Пятница, 4 сентября. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты. Шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Сейчас информация о дорожной ситуации и проверка на дорогах. Продолжает наш эфир. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок.

0: передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады. По Советской от Восточной до Уральской. По Щербакова от Прониной до Лыжников. Еще движение затруднено по Уральской от Учителей до Советской, по Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Мерцают Березовский тракт от улицы Горького до ЕКАТ, Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов, пульсирует проспект Космонавтов от Челюскинцев до переулка Мельковский и Ишевская, Бакинский комиссаров Донбасской и Бебеля от Тепличной до Таватуйской. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ежедневный калейдоскоп новых треков на 104.10 FM. В эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из новых треков в «Высшем пилотаже» вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» у «Автобан Черри» – официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Тенет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О!

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток в 17:00. Поддержи любимый «Урал».
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
9: Екатеринбург, 2020.
10: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай, Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, Свердловской области, а также на Камчатке, в Забайкалье, пишут РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Между тем, в Свердловской области с 1 сентября вступили в силу новые правила ограничения продажи спиртного по времени. Раньше его разрешали продавать с 8 утра до 23.00, теперь же только с 9 утра до 10 вечера. Пробки перед заправками в Екатеринбурге стали рассасываться, пишет Е1, ссылаясь на водителей. Накануне власти области отчитали, что в Свердловской области начались дополнительные поставки бензина. В частности, автомобилисты отмечают, что очередь перед АЗС «Газпромнефть» на развязке улиц Курзувской и Серафимы Дерябиной стала меньше. Машины стоят, но их уже не так много, как во все предыдущие дни, говорят автомобилисты. Но другие горожане сообщают, что транспорт парализован от Ленты и до Челюскинцев, так как заправки там стоят с обеих сторон, пишет Е1. Минувшей ночью в Екатеринбурге тушили пожар многоэтажки, который возник из-за электросамоката, стоящего на зарядке, сообщили порталу Е1 очевидцы. В 4 утра на Чкалова 231 на 12 этаже у самоката загорелась зарядка, потом и сам самокат. Пожар потушили до приезда спасателей, рассказала одна из жительниц. Пресс-службе МЧС подтвердили информацию и уточнили, что кроме электросамоката повреждение получила внутренняя отделка в квартире. На место ЧП выезжали 29 спасателей на 7 пожарных машинах. Но пожар действительно потушили до их приезда, отметили в МЧС. Накануне в Швейцарии вручили Шнобелевские премии. Впервые за пределами США из-за ужесточения визовой политики штатов. Так, премию по биомеханике получили ученые из Оксфорда, которые выяснили, что поцелуи появились у предков приматов около 20 миллионов лет назад. Награда по экономике присуждена авторами США, Мексики и Канады, доказавшим, что люди из высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Премию по физике взяли авторы разработки писсуаров, не создающих брызги. А по химии группа ученых, которые открыли, что молоко тараканов в 3 раза питательнее коровьего, пишет Москва-24. Официальный доллар сегодня 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
6: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльной трейды. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
11: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
10: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru.
12: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фанатеке у нас для вас сейчас трек, по поводу которого в сети идет оживленное обсуждение. Нейронка или нет? Скорее всего, и то, и другое. Да вообще, по нынешним временам, какая разница? Главное, работает, воздействует песня на душу или нет? Мне кажется, воздействует мощно. Встречайте в секретной фанатеке исполнитель Эрик 404, 404, Эрик 404. Тема называется «Wasting Time».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ Ленина 100.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. После водного кризиса власти Екатеринбурга внесли изменения в программу развития коммунальной инфраструктуры до 2045 года. Новая редакция документа опубликована на сайте мэрии, пишет Уралинформбюро. Новый документ разработала московская компания «Интегратор». В нем расписаны ключевые проблемы и пути их решения. Среди проблем указаны, в частности, плохое качество воды в одном из водохранилищ, перерасход электроэнергии на перекачку воды. Системы водоотведения страдают от устаревших технологий очистки сточных вод, износа насосов, станций и сетей. В ближайшие 20 лет на модернизацию потратят 358 миллиардов рублей, пишет портал 66. В Екатеринбурге на месяц ограничат движение в переулке Мельковском. Изменится схема движения автобуса номер 56. С 19 сентября до 19 октября сотрудники водоканала будут заниматься сетями водоснабжения в Мельковском возле дома номер 4. Автобус 56 будет ходить по улице Артинской. Временно отменят остановки проспект Космонавтов, хладокомбинат Норд, автоколонна и введут новые. Первый километр техучилище, проспект Космонавтов, Артинская, сообщили в мэрии. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок Мельковского по улицам Космонавтов, Артинская, Армавирская и Завокзальная, пишет Комсомольская правда. Средняя зарплата в Свердловской области выше 100 тысяч рублей. В июне она составила 101 041 копейку, но после вычета налогов сумма менее 88 тысяч рублей. Рост за год составил 7,4% в среднем, пишет Я1, ссылаясь на Свердловскстат. На первом месте по размеру зарплат айтишники 163 тысячи рублей в среднем. На втором месте ученые, которые занимаются научными исследованиями, более 150 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработкам финансисты и страховщики, немногим менее 149 тысяч рублей в месяц. Заработки работников образования в июне в среднем составили 129 тысяч рублей. Телеграм заблокировал более 100 тысяч каналов впервые с конца августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику мессенджера. С начала сентября Телеграм заблокировал более 286 тысяч групп и каналов, в том числе 425 сообществ, связанных с терроризмом. Всего с начала года число блокировок почти 24 миллиона 690 тысяч. В мессенджере отмечают, что модернизация контента ведется с 2015 года и включает жалобы пользователей. Между тем, задолженность Телеграм по штрафам за нарушение российских законов уже превысило 38 миллионов рублей. Сегодня юбилей у американской певицы Бейонсе, ей 45. На счету певицы 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории этой награды, отмечает газета Ру. Напомню, Бейонсе замужем за рэпером Джей Зи, у пары трое детей, отношения супругов не раз были темой творчества Бейонсе. В честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным, отмечает издание. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на ленина-100.ру.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
12: Новая музыка.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Хороший настрой на грядущие теплые сентябрьские выходные в секретной фонотеке «Радиопилот» задает Марк Найт, заслуженный деятель хаус-сцены. Новая тема «Ибиса» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, это он. Получасовой нон-стоп без рекламы. На Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
9: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
8: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
9: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в «Бруснику».
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, на некоторых АЗС Екатеринбурга сегодня появились охранники, которые следят, чтобы водители не заливали бензина в канистры. Так, на заправке на улице Кристинского дежурит группа быстрого реагирования, пишет портал Е1. Ранее информагентства сообщали о том, что перекупщики организовали незаконный бизнес по поставке топлива в канистрах прямо к домам и офисам в Екатеринбурге по завышенным в разы ценам. Сегодня сообщения горожан о пробках на АЗС разные. Одни говорят, что очереди стали меньше, другие, наоборот, что больше. Судя по приложению «Где Бенз», сейчас в городе мало заправок, на которых автотопливо в наличии. Пригород Екатеринбурга может остаться без интернета после реформы лицензирования, которую Минцифры готовит к внесению в Госдуму. После реформы Свердловская область может потерять почти 61% региональных операторов. Об этом заявил на пресс-конференции в российской газете глава Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. Опасения высказал и президент Ассоциации Ростелесеть Олег Грищенко. В малых городах и селах связь держится на местных энтузиастах, а реформа предлагает минимальный платеж в резерв универсального обслуживания в 1 миллион рублей, что для небольших компаний очень много, отмечают эксперты. Такие компании могут объединиться, но это может занять до 2 лет, пишет «Комсомольская правда». Продажу алкоголя в день трезвости 11 сентября ограничат в 18 регионах России. Запрет на реализацию спиртного в розницу в определенные дни устанавливают местные власти. В частности, в день трезвости ограничения на продажу алкоголя введут в Республике Алтай и Бурятии, Вологодской области, Кемеровской, Саратовской, в Свердловской области, а также на Камчатке и в Забайкалье, пишет РИА Новости. В 60 регионах России также вводили ограничения на продажу спиртного в День знаний, который отмечается 1 сентября, напоминает агентство. Эксперт назвал автомобили самыми проблемными коробками автомат на вторичном рынке. Недолговечностью и дорогим ремонтом отличаются роботы DSG концерна VAG, установленные на Volkswagen Tiguan до 2016 года выпуска и на Audi Q3 до 2018. Об этом сообщил газете «РУ» глава компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев. Также, по его словам, ненадежны вариаторы Jet-Q на Nissan Qashqai и X-Trail и на Mitsubishi Outlander 2013-17 годов выпуска. Проблемный французский АКП на Renault Duster. При этом робот DSG ненадежен даже на свежих поколениях машин. Его ресурс около 150 тысяч километров, отметил эксперт, пишет газета «РУ». Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас тонизирующий хит от продюсера Джей Вора. Тема называется «Talk». Один из самых популярных танцевальных треков на этой планете на сегодня. На 104

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Да, он постепенно становится нашим любимцем. Диджей Годжа, Мичико, на 104.10 FM, только что чуть раньше Милен Фармер и клан Карусель, помните? Прекрасно, привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Примите искреннее приветствие из нашей студии в центре города. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru, где в содружестве с Турбокартинг мы продолжаем фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Все подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц доступны здесь на нашем сайте pilotfm.ru. Партнер проекта ООО «Новый картинг» – еще больше драйва на инновационный 8. Вступайте в игру, желаем удачи. А наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте Кайго и Макс Макноун очень скоро. Дальше Джонас Блю и Life, Ave, Johnny, Naughty Boy и Sam Smith. Полетели!
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
4: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
3: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
4: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
1: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
2: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0-17.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
2: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
2: Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Дневной драйв. Радио Пилот.

0: 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил сегодня советник президента Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он напомнил о том, что зарубежные гости, например, экс-спецпосланник президента США Кит Келлог, открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в вооруженные силы Украины и снизить призывной возраст до 20 лет. Напомню, Владимир Зеленский накануне заявил о том, что в Москву и Киев в ближайшие дни приедут американские переговорщики по российско-украинскому конфликту Стив Витков и Джаред Кушнер. С российской стороны таких сообщений не было. Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Жилую высотку, попавшую под атаку дронов в Чкаловском районе Екатеринбурга, будут восстанавливать совместно власти города и бизнес. 3 сентября первый вице-мэр Рустам Галямов встретился с жильцами поврежденных квартир. Городские власти выплатят им компенсацию, как это было в случае с домом в центре Екатеринбурга, куда дрон влетел 25 апреля. Застройщик, в свою очередь, восстановит благоустройство двора и полностью отремонтирует квартиры, заменит там окна и двери, рассказали порталу Е1 в пресс-службе мэрии. Напомню, 31 августа беспилотник ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге. Пострадали 4 человека. В зоопарк Екатеринбурга привезли жениха для медведицы Алмы, теньшанского бурого медведя, а также камышового кота. Оба зверя приехали из Душанбе, сообщили в пресс-службе уральской таможни. Медведь прошел таможенный контроль в Кольцово и отправился на карантин. Во время перелета для животных поддерживали комфортную температуру и обеспечивали приток свежего воздуха. Во время проверки документов медведя и кота покормили. Сейчас новоселы проходят карантин. После адаптации их поселят в вольеры к самкам. Когда животных покажут посетителям, пока неизвестно, напишет портал 66. Сегодня юбилей у американской поп и R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды. Также журнал Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета Ru. В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома B-Day. Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
0: салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Новая песня «Bizarre», чуть раньше Лёни и Кэллен Скотт «Stay» на 104.4 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Моя дневная вахта на финишной прямой. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Кстати, в ближайшую среду, 9 сентября, «Навигатор» проведет вечернее шоу в выездном формате в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит слушать радио и смотреть его. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3». Не пропустите выездной «Навигатор» в ближайшую среду. Спасибо за внимание. В нашем эфире далее для вас «Шенгай». Очень скоро. Дальше «Бауса», «Темпер Сити», «Алоки», «Халид», «Лемар», кое-кто еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Дневной драйв на «Радиопилот».
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
5: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. Огрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
14: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
13: Проводить время с семьей в «Глобусе»
15: у нас так принято.
14: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если вы с чем-то окончательно прощаться, то вот тайванец прощается со своей семейной жизнью, потому что он раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса. Но теперь он еще за это может сесть в тюрьму.
4: Намотал трусы.
3: Нет, значит, мужчина заметил, что жена у него часто пропадает, решил подключиться к пылесосу со встроенной камерой у себя на даче. И так ему удалось заснять измену во всех подробностях. Это что за женщина, которая чистюля, которая включает пылесос, видимо,
4: во время процесса. Когда ты что-то делаешь, и тут пылесос рядом, это вопросики.
3: Ну, как-то можно в другое место. Ну, ладно. В общем, здесь запись помогла ему выиграть суд при разводе, но бывшая жена не осталась в долгу, подала встречный иск за нарушение приватности изготовления порнографии, хотя он же ее нигде не публиковал, но просто сделал, записал. Для себя, на память. Вот, но теперь ему в итоге грозит все-таки 5 месяцев тюрьмы, крупный штраф. Ну и такая, короче, история.
2: Ох уж эти гаджеты.
4: Пылесосы. Гаджеты куколды.
2: Ну не говори, никогда не знаешь, сколько там сосет их.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Симоленд», код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительной скидки.
10: Быстро!

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе и задержке сотни рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна. Предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». Это была одна из самых масштабных атак ВСУ. Только к половине второго ночи над Сириусом и Адлером во время работы систем ПВО раздалось более 23 взрывов. Аэропорт Сочи не работал почти 13 часов, пишет газета.ру. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что на подлете к столице сегодня сбито более 30 дронов. Всего над Россией ночью были уничтожены 490 беспилотников, сообщили в Минобороны. Свердловские заправки «Лукойл» стали получать больше бензина, сообщил замгубернатора Сергей Швинт на заседании облправительства. Спустя несколько дней это должно помочь снизить нагрузку на АЗС «Газпромнефть», пишет московский комсомолец. Напомню, ранее свердловский губернатор Денис Паслер в формате видеосвязи попросил федеральный центр нарастить поставки топлива в регион, где возник дисбаланс на рынке нефтепродуктов. В Свердловской области нет собственных нефтезаводов, топливо поставляют из других регионов. До половины АЗС приходится на компанию «Лукойл», которая столкнулась с дефицитом топлива, связанным с перестройкой логистики компании, отмечает агентство. Между тем, на заправках в Екатеринбурге пока сохраняются многочасовые очереди, возникают конфликты. На АЗС на ЖБИ почти разгорелся международный скандал. На заправке «Башнефти» на улице Сыромолтова пожилая пара на «Тойоте RAV4» с американским госномером штата Вашингтон стремилась проехать без очереди. Женщина-пассажирка руками пыталась остановить на улице «Солярис» и одновременно кричала спутнику «Проезжай». Мужчина за рулем отвечал ей на английском, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Проблема на многих заправках одна. В основную очередь вклиниваются водители с других въездов. В этом случае пожилая пара двигалась со двора. В микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя на время проведения фестиваля молодежи. Ограничения будут действовать с 11 по 18 сентября. Напомню, кроме запрета продажи алкоголя, в Новокольцовском ограничат движение транспорта. Дороги перекроют с 8 по 20 сентября. В связи с этим свои маршруты изменят автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Основными площадками фестиваля станут новый кампус УРФУ и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Городская программа пройдет на Плотинке в историческом сквере, а также в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, но детали сюжета не раскрыл. Режиссер признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни. Ответ на вопрос он попытался дать в новом сериале «ОПГ» – общественно-полезная группировка, который стартовал 24 августа. В этом проекте Петр Буслов выступил режиссером, а также впервые сыграл главную роль, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 86,89, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра в субботу, 5 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 23-25 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
11: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». После «Навигатора» в нашем эфире стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. А после фитнес-часа в 21.00 жду вас здесь, да не один, а с гостями. Целых три гостевых часа специального микса ждут нас сегодня. Стереоэффектное радиошоу вновь сделает вечер пятницы ритмичным и мелодичным. До встречи вечером. Да-да. Сейчас на прощание от меня в секретной фонотеке ловите Армин Ван Бюрен и Сильвер Панда. Немножко Депеш Мод. Here in my arms. Всем спасибо. Услышимся вечером. Пока.

0: Я занимаюсь дизайном интерьера.
1: О, а что насчет уральского рока? Есть ли у тебя любимые исполнители, группы какие-то?
0: Есть.
1: Какая, например?
0: Ну, Агата Кристи.
1: Агата Кристи,
2: классика. Это ты подслушала уже.
1: Я думаю, она уже послушала и не одну песню этого коллектива.
0: Мне просто уже лет много.
3: Так это бессмертная
1: история.
3: Как и
1: уральскому року, не поверишь, но 2026 год вообще в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется три рок-факта, три утверждения. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Мы подводим итоги, и кто даст больше правильных ответов, получит, собственно, подарок. Итак, первое утверждение.
2: Мы утверждаем, что Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, гитарист Наутилуса, познакомились на картошке, традиционном для советских студентов сборе урожая.
1: Копали картошку, познакомились друг с другом гитарист и Бутусов. Так это или нет? Эдуард, что думаешь?
4: Я думаю, правда.
1: Думаешь, правда. А что считает Татьяна?
0: Ну, это очень может быть.
1: Очень может быть.
2: Это значит, да?
1: Это
2: да,
1: ты согласна? Или мы будем сейчас расклады делать на таро?
0: Согласна.
1: Согласна.
3: Мы утверждаем, что группа «Апрельский марш» получила название после того, как музыканты застряли в лифте ДК в последний день марта и просидели там до утра апреля.
1: Правда это или нет? Тезка Эдуард, что думаешь?
4: Нет.
1: Ты не согласен. Хорошо, а что считает Татьяна?
0: Ну, пусть тоже будет так.
1: То есть ты согласна,
3: пусть
1: да?
3: Пусть тоже будет так.
0: Да.
1: Хорошо. Ну и завершающий факт. Алексей Балабанов в качестве студенческой работы снял фильм «Настя и Егор» о Насте Полевой и Егоре Белкине. Это были съемки дружеских посиделок, размышлений героев о их обычной жизни и процесса записи альбома «Тацу». Так это или нет?
2: Эдуард?
1: Была ли такая студенческая? Я чуть сам не появился. Ты не согласен, что это правда. Хорошо. Что думает по этому поводу Татьяна?
0: Нет, я не согласна.
1: Не согласна.
3: Итак, ну приходим к подведению итогов.
1: Подводим,
2: значит,
1: да.
2: На самом деле Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий действительно познакомились на картошке. То есть это правда, и вы не зря оба поверили
3: раньше
2: этому.
3: Все со всеми только так и знакомились, mm-hmm. в общем-то и целом. А группа «Апрельский марш» получила свое название не после того, как они застряли в лифте. Здесь это была выдумка, и у вас разошлись тут mm-hmm. ответы.
2: Да. Кто? Получается, Эдуард у нас не согласился, что это было так, ага. А Татьяна поверила.
3: Да, ну и вот последний, третий.
1: Да, насчет Алексея Балабанова и студенческой его работы. Действительно, так и было. Он снял фильм «Настя Егора», «Насти Полевой» и «Егоре Белкине». И тут, к сожалению, вы оба почему-то не поверили в этот факт.
3: Ну...
1: Да? Да, что да, у нас да. по итогу получается?
2: У нас в итоге получается, что у Эдуарда два правильных ответа, у Татьяны один.
1: Да, пока что один. Но, к сожалению, этого маловато, поэтому Эдуард получает в подарок полную историю свердловского рока Дмитрия Карасюка в двух томах и гостевой визит Сантуновский и Банин на 2 часа. Оставайтесь на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас попробуйте хором на 3-4 крикнуть
3: «Офигенно!»
1: 3-4.
0: «Офигенно!»

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4х4 центре, готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
7: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года. Заходите на 4х4центр.ру.
10: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автосвет.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УГРН 103-500-551-6105.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто приземлился на волне пилота. В столице Урала 16 часов и 45 минут, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилоты «Турбокартинг». Высылайте свои фотографии соответствующей тематике к нам на сайт, а 25 сентября в прямом эфире «Радиопилот» выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Пчела. В Цюрихе вчера прошла 36-я церемония Шнобелевской премии.
1: Да.
2: И теперь пришла пора подвести итоги. Значит, среди победителей в номинации «Химия» — молоко тараканов. Ученые выяснили, что вот из белка, белки из молока тараканов втрое энергетически насыщеннее коровьих.
1: Блин, мы уже до этого этот факт брали года 3 назад. Они что-то спохватились поздновато.
2: Долго. Причем вот есть еще одна такая достаточно старая уже,
1: да?
2: Старое исследование, которое только сейчас получило награду в номинации «Медицина. Как правильно сморкаться». Получила работа 1977 года, японская, об аэродинамике сморкания. То есть как правильно
1: как это вылетает? Где ловить?
0: Я скажу, как вылетает. Случайно, но усы.
2: Это если есть усы.
0: Такая траектория.
2: Также в номинации...
0: А у кого их нет, Валя?
2: У меня.
0: Ну ладно.
1: Проверим.
0: Пользуйся тем, что ты на радио, а не на телевидении.
2: В номинации «Физика» победил писсуар без брызг. Разработали конструкцию, которая вот не разбрызгивает жидкость совсем.
0: Подождите, почему это ж Нобелевская премия? Это
2: Нобелевская, да, настоящая.
0: Пожалуйста, дайте везде.
2: Есть еще номинация «Биология». Здесь почему змеи кусают. То есть исследователи аккуратно наступали на разные части ядовитых змей и проверяли, когда те атакуют.
1: А сколько погибших в этом исследовании?
2: Не указано.
0: Сейчас у нас новое исследование, когда тигры злятся.
2: И что еще интересно, номинация «Биомеханика». Что вообще считать поцелуем? Биологи вывели строго научное определение поцелуя, и это, записывайте, неагрессивный оральный контакт с движением губ и без передачи пищи. Это поцелуй.
0: Так, это то есть...
1: Ну, контакт губ с обоих сторон, или просто...
2: С обоих сторон, ну то есть это двое.
1: А воздушный поцелуй, это уже следующая работа по аэродинамике.
2: Я думаю, что да, там со сморканием.
0: Это тоже вот про поцелуй, надо, чтобы это было серьезно воспринимаемой научной работой, потому что тогда жена говорит: я видела, ты там целовался с этой. Я такой: не целовался, смотри, она мне в конце конфетку передала.
1: Ждем поцелуев без брызг. Будем надеяться, что ученые не остановятся на писсуарах.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фонотеки».

0: бы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Атака дронов ВСУ на Сочи и Сириус привела к пожару на нефтебазе и задержке сотни рейсов в аэропорту города-курорта. Также в нескольких домах выбило окна. Предварительно никто не пострадал, пишет телеграм-канал «Сочи Радар». Это была одна из самых масштабных атак ВСУ. Только к половине второго ночи над Сириусом и Адлером во время работы систем ПВО раздалось более 23 взрывов. Аэропорт Сочи не работал почти 13 часов, пишет газета.ру. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что на подлете к столице сегодня сбито более 30 дронов. Всего над Россией ночью были уничтожены 490 беспилотников, сообщили в Минобороны. Свердловские заправки «Лукойл» стали получать больше бензина, сообщил замгубернатора Сергей Швинт на заседании облправительства. Спустя несколько дней это должно помочь снизить нагрузку на АЗС «Газпромнефть», пишет московский комсомолец. Напомню, ранее свердловский губернатор Денис Паслер в формате видеосвязи попросил федеральный центр нарастить поставки топлива в регион, где возник дисбаланс на рынке нефтепродуктов. В Свердловской области нет собственных нефтезаводов, топливо поставляют из других регионов. До половины АЗС приходится на компанию «Лукойл», которая столкнулась с дефицитом топлива, связанным с перестройкой логистики компании, отмечает агентство. Между тем, на заправках в Екатеринбурге пока сохраняются многочасовые очереди, возникают конфликты. На АЗС на ЖБИ почти разгорелся международный скандал. На заправке «Башнефти» на улице Сыромолтова пожилая пара на «Тойоте RAV4» с американским госномером штата Вашингтон стремилась проехать без очереди. Женщина-пассажирка руками пыталась остановить на улице «Солярис» и одновременно кричала спутнику «Проезжай». Мужчина за рулем отвечал ей на английском, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. Проблема на многих заправках одна. В основном в очередь вклиниваются водители с других въездов. В этом случае пожилая пара двигалась со двора. В микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя на время проведения фестиваля молодежи. Ограничения будут действовать с 11 по 18 сентября. Напомню, кроме запрета продажи алкоголя, в Новокольцовском ограничат движение транспорта. Дороги перекроют с 8 по 20 сентября. В связи с этим свои маршруты изменят автобусы номер 44, 56, 65 и 66. Основными площадками фестиваля станут новый кампус УРФУ и международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Городская программа пройдет на Плотинке в историческом сквере, а также в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, но детали сюжета не раскрыл. Режиссер признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни. Ответ на вопрос он попытался дать в новом сериале «ОПГ» – общественно-полезная группировка, который стартовал 24 августа. В этом проекте Петр Буслов выступил режиссером, а также впервые сыграл главную роль, отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 86,89. Евро 100 рублей 60 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
9: Завтра погода отличаться будет мало чем, разве что осадки более вероятные. Обещают небольшой дождь, но совсем поздно вечером, около 11. На термометре днем до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 19. Ветер подует слабый, южный, 1-3 метра в секунду. Днем возможны порывы до 6 метров в секунду.
0: Да сейчас к чему не готовься, все равно вот это вот пора, где разные группы людей в зависимости от того, когда они вышли из дома, будут в какой-то период дня на других смотреть, как на дураков.
9: Угу.
0: Это для тех, кто сегодня смотрел на меня в бомбере, как на идиота, тот мужик в шортах. Посмотрим, кто посмеется вечером.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
10: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: вас.
1: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. 4 минуты 6, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Всегда можно стать к нам немного ближе. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Как вы думаете, чем должен заниматься робот, который называется «Стрингман»?
1: Танцевать стриптиз.
3: Поправлять трусы.
4: Казалось бы,
1: да. Да-да-да, доставать вот это по сигналу.
4: Но на самом деле, с трусами он тоже может взаимодействовать. Там какая история? Это робот-уборщик, который висит под потолком на тросах. Они там к якорям по углам комнаты, значит, прикреплены. И он опускается вниз и поднимает разбросанные вещи.
3: Подожди, а у него вот эта вот хваталка, как из автоматов.
4: У него есть хваталка, она немножко иначе выглядит. Да, вот. Убирает вещи, короче говоря, то есть можно разбрасываться в целом. В качестве мозгов там может использоваться какая-то локальная ИИ-модель, но роботом еще можно управлять вручную с геймпада. Его работу можно даже протестировать.
1: Если вы хотите, чтобы было сложнее делать элементарные вещи.
4: Ну, это весело, мне кажется. В общем, его можно протестировать в игровой комнате на сайте компании, которая его сделала. Я зашла, потыкалась, полетать я им смогла, но разбросанных вещей там нет никаких.
3: Все уже собрали.
4: Все уже собрали за меня, да, поэтому ничего не получилось.
3: Дебош не получилось. Замутить,
1: что-то схватить. Подождите, а вот насколько можно доверять разработчику, который для демонстрации функционала обломался даже новые вещи раскидать? Ну, типа, зайди, кинь в комнату и уйди, пусть еще люди пособирают.
4: Да, может, разные комнаты есть, и я не в ту зашла.
3: Ну, что делать сегодня выходной? Кто знает, но новинка весьма странная. Это для того, чтобы ваши дети совсем обленились, или для чего?
4: И вы тоже, чтобы все. Вообще, в продажу его уже выпустили. Цена полного набора составляет 83 800 тысяч рублей,
3: это
4: соответственно.
3: Это вот с креплениями, с тросами, со всеми, да?
4: Совсем, да. Но есть DIY-наборы. Знаете, что это такое? Сделай сам. Он стоит 56 900 рублей, собственно говоря.
3: Так.
4: И там, там, получается, идет необходимые материалы и компоненты для последующей 3D-печати и сборки дома самостоятельно.
1: То есть надо иметь еще 3D-принтер не слабенький.
4: Да,
3: не проще было бы выложить чертежи в интернет, чтобы любой, кто хотел бы, попробовал, да сделал.
4: А денег с этого как поиметь?
1: Звучит как-то бесплатно. Не звенит шекелями абсолютно это предложение. Да нет, меня больше прикалывает история с трансляцией, где Валя говорит, может, там разные комнаты. Я думаю, да, к ним заходишь на сайт, переключаешься. Там в одной из комнат, там два этих робота, и один должен себе руку отпилить, чтобы ключ получить.
3: Мне кажется, что, возможно, эти роботы придуманы для того, чтобы они попали в дома и начали красть вещи.
1: Кстати, да.
3: Проверяем по карманам, что там, что там.
1: Это звучит как история с тренированными воронами. Просто его куда-то в форточку кому-нибудь закидываешь, погнал собирать, что там есть.
3: Носки не бери.
1: Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Сейчас стоят на... у меня все сломалось на секунду, простите, на проезжей от Краснодарской до Норильской. Не едется по Пархоменко от Весенней до Караванной. На объездной ситуация тоже вяло текущая от Московской до Амундсена. И нужно потерпеть на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.

0: Гая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
1: Правда?
2: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 340.

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Привет всем, кто этот пятничный вечер дома проводить не хочет. В Екатеринбурге 14 минут шестого, и сейчас мы будем строить культурные планы на после работы в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 6 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12, это если вы рэп любите, потому что там с концертом выступит рэпер Рокет. Это представитель новой волны московского хип-хопа, минималистичные достаточно биты, автотюнчик, туда-сюда.
1: Понятно.
2: Он выступает в рамках своего тура, какая-то у него специальная большая программа. Можно вот прийти послушать. Билеты от 2000...
1: Да, кстати, тоже решил вписаться.
2: Билеты от 2549 рублей, 16+. Можно еще к 6:30 прийти, но уже в ДКЖ на другой концерт. Там на Челюскинцев 102 будет. Музыкальная комедия... Ой, концерт, я говорю. Все, здравствуйте. Музыкальная комедия «Тетка Чарли». Тоже музыки, получается, можно будет послушать.
1: «Тетка Чарли» прикольный спектакль.
2: Да, мужчина. Ты ходил на него?
1: Да, ну очень давно в музкомедию еще.
2: Ну, в общем, да, мужчина переодет из женщины, а именно богатой вдовой из Бразилии, помогает своим друзьям устроить свидание с двумя благовоспитанными английскими девушками. Как будто бы гигантское поле для комедии. Билеты от 300 рублей еще и 16+. Можно к 9 вечера прийти сегодня в ресторан «Лебург» 19:05. Он в Пассаже на Вайнера 9 на 4 этаже. Там будет танцевальный электронный рейв «Белая ночь на высоте». Украшением вечера, как сказано, будет проект «Sunbias», где техно с живым вокалом сочетается, у них выступлений очень много в целом. Обещают какой-то крутой лайнап, помимо этих ребят, и для вас два танцпола, живые выступления хедлайнеров, эстетичная площадка, можно классный вечер провести. Билеты от 2500 рублей, 18+. Ну и также к 9 вечера можно прийти уже в лофт-пространство Gross Hall на Московской 287. Там будет шоу «Стендап в темноте». Шоу, где зрители погружаются в полную темноту, чтобы вот юмор вот прям вот так вот ощутить без каких-либо визуальных отвлечений.
3: Я думаю, там сидят, руки в карманах держат.
2: Вот, да.
1: В надежде, что ничего не случится.
2: Звучит настолько же увлекательно, насколько сомнительно, короче говоря. Ну, можете сходить. 800 рублей стоит билет, 18+.
3: Берите фонарик, будет весело.
2: В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером пятницы как следует.

0: Доброго вечера всем, кто приземлился на волне пилота. Столица Урала, 17 часов и 19 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Учебный год начался не только у нас, но и у роботов в Пекине, но только у самых вот ничего не умеющих. Там 1 сентября открылся детский сад для роботов, который учится путем проб и ошибок. То есть это эксперимент на территории бывшего металлургического завода там сделали. Идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не на основе человека и как бы повторения за ним, а просто
2: зря
1: вот...
2: они так начали.
1: На самом деле уже есть результаты. Они говорят, что небольшой паукообразный робот научился двигаться вперед всего за 40 минут. Ранее он вообще никаких представлений не имел о том, как двигаться в целом.
2: Но он пытается свалить просто, не более того. Только вперед уже у него пока получается.
1: Ну да, только вперед пока что.
0: Да в целом, я думаю, это хватит. Давайте еще научим их быть автономными, независимыми от нас.
1: Во, идея, класс.
0: Сценариев никаких у нас нету негативных по этому поводу.
1: Ну смотри, там пока что только 10 роботов учатся, то есть это не прям армия там создается.
2: Ну, мы знаем, это паукообразное, что с остальными?
1: Не говорится, видимо, он самый успешный, вот отличник у них.
0: Ладно, я немножко подушню, на самом деле, в тему того, что это еще и не то, чтобы что-то новое. Раньше не было физической модели, но я помню цифровые алгоритмы, где условно искусственный интеллект с нуля сам учился ходить, и там можно было прямо просматривать путь, как он поначалу пытался, просто валялся, потом немножко дергаться через неделю начал, прошла еще неделя, он что-то пополз более-менее, где он типа самостоятельно учился, как себя чувствуют опоры, вот типа суставы.
1: Но это же была симуляция, а здесь вот на самом деле роботам поставили искусственный интеллект.
0: Так
1: вот
0: это ту симуляцию в голову ему просто и засунули.
2: Впечатление такое, что чем больше ног, тем успешнее претендент.
0: Еще одно открытие, для которого нам правда нужна исследовательская группа. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте. Реклама.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
0: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Коробки «Автомат», «ДСГ» и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
9: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Кто сказал» ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: На связи с нами продающий металлопрокат Максим. Привет!
2: Привет!
3: Здрасте!
1: Расскажи, что сегодня удалось что-нибудь продать из металлопроката?
3: Удалось.
1: Это хорошо. А вообще, как давно в этой сфере?
3: 8-й год.
1: Ну, нравится?
3: Люблю железо.
1: А в спортзал-то ходишь, чтобы доказать свою любовь? Это замечательно.
2: Чем вы там с железом занимаетесь?
0: Я, короче, расскажу вам. Я недавно наткнулся. Это, мужики, для нас товар мечты. Там была гантеля в виде двух барабанов револьверных, куда грузики, как патроны, загружались.
1: Видел ценник этой гантели?
4: Я не хотел смотреть туда.
1: Максим, знаешь ли ты суть нашего конкурса? Или стоит о ней рассказать?
3: Пару слов.
1: Итак, у нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, чьи это слова. Отгадаешь, что действительно это ляпнул, тогда подарок будет твоим. Лови цитату.
2: «Спаси Боже от пьяной жены и от бешеной свиньи». Значит, кто это мог сказать? Возможно, это был Сократ. Может быть, это такая болгарская пословица. Либо это был Александр Цикало.
0: А может, любой после развода.
2: Да.
1: «Спаси Боже от пьяной жены и от бешеной свиньи».
3: Болгария, скорее
1: всего. То есть пословица болгарская,
2: похоже,
1: да?
2: Похоже на них.
1: Это твой окончательный ответ?
3: Ну, нет.
1: Ну, ладно.
0: Если что, это вопрос, который никак ни к чему тебя не склоняет, он просто дежурный.
1: Ладно, болгарская пословица, Александр Цикало или Сократ, чьи это слова, как думаешь в итоге?
3: Да бог с ним, пускай болгары брать.
1: Да пусть остаются, это правда. Действительно, это болгарская пословица, Максим.
0: Ты на секунду стал Томом из Тома и Джерри.
2: Да!
1: Максим, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи.
3: Спасибо.
1: За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Но вот сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: пилот.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным в Екатеринбурге. 17:35 на радиопилот. Пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов, блюхера и проезжая стоят от Сахалинской до Норильской. Движение затруднено на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Восточной пробка, не удивляющая абсолютно, от Короленко до Челюскинцев. На Московской тоже классика, стоят от Хомякова до Куйбышева. На Токарей и Серафимы Дерябиной плотно от Крауля до Шаумяна. И нужно потерпеть на Малышева от Сака и Ванцетти до Репина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026. Года.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: добрый вечер и привет. Это как... Привет, это как добрый вечер, только лучше. Я запутался, в Екатеринбурге 17 часов 44 минуты, с вами вечерний навигатор.
1: В предстоящую среду 9 сентября навигатор пройдет вечернее шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Заглядывайте в гости, ну, либо смотрите видеотрансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Тут недавно стало широко известна одна коммуна французская, Сен-Жюст-Сен-Рамбер, которая, вот стала известна она, потому что мэр ее издал постановление, запрещающее тигровым комарам летать на территории этой коммуны.
1: Сработало?
2: Там говорится в документе, что насекомые, летая вот на небольшой высоте и кружась, покусывая людей, раздражают их в целом, ухудшают их жизнь, вот это вот все. И за это есть, за это нарушение к самим комарам будет потом предъявлено некоторое обвинение, и он угрожает уголовной ответственностью.
1: Что за тигровые комары? Они такие свирепые, полосатые, в чем их тигровость?
2: Они полосатые, во-первых, да, то есть это их народное название, у них есть еще вот это латинское, но я его не произнесу сейчас.
0: Слушайте, а что делать с тем, что теперь надо как-то производить очень маленькие наручнички? То есть, что вообще, какая ответственность? О чем они говорят? Кто из них что употребляет?
2: Я не знаю, но в документе написано именно так. Плюс ко всему, на борьбу с ними выделили 45 тысяч евро, там были установлены ловушки, домики для летучих мышей, там скворечники туда-сюда, ласточек, что вот естественные враги.
1: Помнится,
2: этих тигровых комаров.
1: В средние века был действительно судебный процесс, где долгоносики выступали как бы ответчиками, потому что ели яблоки. Но у них был адвокат, который сказал, что ну все твари божьи, поэтому давайте-ка не будем.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили обсудить отмену штрафов для водителей, которые стоят в очередях на заправке. По словам авторов инициативы, в ситуации топливного кризиса стоит применить механизмы, задействованные в регионах приграничья. Там отменены штрафы за превышение скорости, если речь идет об эвакуации, и разрешено не пристегиваться, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль во время атаки беспилотника. В очередях на заправках можно отменять штрафы за незначительные нарушения, добавили в Госдуме. В Екатеринбурге на одной из заправок заметили женщину с пистолетом. Она, по словам очевидцев, с помощью оружия следила за очередностью проезда машин КЗС и поддерживала общий порядок. На какой именно заправке произошел этот инцидент, не уточняется. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил порталу Е1, что личность женщины установили. Ее уже везут в райотдел. В главном управлении МВД также не исключили, что пистолет в руках жительницы Екатеринбурга пневматический. Теперь к другим темам. Екатеринбургские власти завершают подготовку к международному фестивалю молодежи. Мэр Алексей Орлов провел совещание, на котором руководители профильных департаментов отчитались о проделанной работе. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября. Наша цель – показать город гостям с лучшей стороны. Безопасным, ухоженным и гостеприимным, сказал Алексей Орлов. На регистрацию для участия в фестивале уже подано более 9000 заявок. Основными площадками открытой программы в Екатеринбурге станут исторический сквер и парк Маяковского. Обнаружены арсеналы химического оружия императорской армии Японии. Найденные захоронения относятся к периоду Второй мировой войны. Обнаружили опасные находки в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Владимира Тарабрина. Эксперт отметил, что на ликвидацию обнаруженных арсеналов понадобится десятилетие. Уже завтра с Земли можно будет наблюдать очередной звездный дождь. Это будет один из самых быстрых потоков Эпсилон Персеиды. Скорость метеоров в нем достигает 64 км в секунду. Пик активности звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. При этом полный период наблюдений за Эпсилон Персеидами растянется на 2 недели, с 5 по 21 число. По словам ученых, точное родительское тело метеорного потока не установлено. Однако и может быть неизвестная комета, период обращения которой больше 200 лет. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
6: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Выбор не ограничен, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Гулятельная погода продолжается, что в субботу особенно классно. Будет снова тепло, на термометре в течение дня от 14 до 22 градусов выше 0. Слабый ветер подует с юга, его скорость 1,3 метра в секунду. Небо преимущественно облачное, небольшой дождь пока обещают только около 11 часов вечера.
10: Так что, дачники, есть шанс, последний вагон, докапываем картошку, пока есть возможность.
8: Иначе потом придется быть неудачниками.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Операция.
12: Реабилитация.
13: Восстановление.
12: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
13: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
12: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
13: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
6: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает,

0: это как никто другой. Если покупать Тэнк, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: звание.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Верхотурский проезд вместе с проспектом Космонавтов стоят от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. На Вильгельма Дегенина движение затруднено от Академика Сахарова до Краснолесья. Подстаивают на Викулова от Татищева до Металлургов. Не особо едется по Долорес и Барури, Верхесецкому бульвару и Репино. От Токарей до площади Коммунаров. На Шевской застряли от Тепличной до проспекта Космонавтов. И нужно терпеть на Ленина. От Восточной до Карла Либнехта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
3: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья Казанова 69.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, подскажи, пожалуйста, вот Honda Freed, второе поколение, 16-й год. Что скажешь про эту машину?
2: Ай, популярно. Хорошо. Ну, если мы знаем минусы этой платформы в плане там размеров, я не знаю, для кого-то, еще чего-то, слабенькая для плохих дорог подвеска, но, опять же, вот давай еще раз пройдемся. Если мы будем искать автомобиль вот в таком классе, с хорошей надежностью, показателями на первичном, вторичном там, и так далее, и других рынках, но не найти другого варианта. В бюджете, вот тоже задавал вопрос в разных регионах, особенно в сторону Сибири, в 1,5 миллиона рублей все прямо поголовно Фриды. Да, почему? Потому что более-менее нормальный салон, приемистый для этого автомобиля двигатель, есть версии на гибриде, вот, и, по-моему, если мне память не изменяла, даже был на полном приводе.
3: Понятно.
2: Да, то есть, как бы внешне, вот, допустим, там, после реста, это прям интересная машина. И двери открываются широко, и погрузка интересная. Да, багажник мог быть побольше. Ну, слушайте, ну это компакт, суперкомпакт вен.
3: Понятно. Слушай, а еще скажи, пожалуйста, вот как вариаторы себя чувствуют там?
2: Да нормально, он же не сильно нагруженный. Конечно, зимой я бы поаккуратнее гонял, но поверь, вот если брать там версию какую-нибудь там более-менее, более-менее, говорю, свежую, там 130 лошадей, я считаю, вообще ок.
3: Понятно.
2: И он, кстати, надо сказать, что в отличие от многих вариаторов, он не такой прожорливый получился у них. То есть вот для города самое то. Минус основной, это только руль с другой стороны. Но для людей, которые в городе ездят, это как бы вообще без разницы. Хоть посередине его поставь. Какая разница вот стоять в очереди на заправку?
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: А подскажите, пожалуйста, Audi A6 Allroad 2008 года. Что вы думаете про эту машину?
2: Ты смотришь именно A6 или ты смотришь универсал?
3: Универсал.
2: Ну, полноприводная версия. Прям интересно. Да, еще и на дизеле. Вообще огонь просто. Но в надежности проигрывает только кросс-кантри. Да, там дизеляки ходят долго прям. Но внешне, конечно, в управлении, конечно, да, в работе полного привода не откажу. Да, это прямо интересно. Бомбяо, как говорит товарищ у меня, ездит тоже уже 4 с копейками года. Но вопросы, которые часто возникают. Пару раз менял подшипники. Дороговато получается. Плюс еще, ну, к сожалению, фактический износ некоторых навесных компонентов тоже повлияют рано или поздно. Системы охлаждения тоже. Ну, все это под инспекцию. Эти машины только одного не прощают. Халатности. То есть, если, допустим, вот мы обсуждали там японские или корейские даже некоторые модели, там можно какие-то моменты, знаешь, это на авось, либо отпустить и сказать, типа, я в конце сезона... Да, так, подойдет, и я сделаю. Здесь, как только тебе сказали, что вот-вот уже приплывет, сразу надо менять.
3: Ага. У меня вот вопрос по мотору и коробке. Вот я знаю, что их гизуют обычно на каком-то пробеге.
2: Ну, тут конкретно сказать, на каком конкретно пробеге тебе надо будет его гильзовать, не могу. Я, честно говоря, с гильзовкой на эти машины пока еще не сталкивался, вот сам лично. Но понимаю прекрасно, что платить за новый агрегат, ну, нет смысла никакого, это очень дорого получается. Вот, поэтому тут надо просто заручиться поддержкой специалистов, понимать порядок цен, ну, иметь какую-то страховую сумму. На всякий случай. Если ты смотришь машину со вторички, это же всегда такая история. Тем более с Европой. Но всегда должна быть какая-то сумма в бардачке. А вот от класса автомобиля уже зависит какая. Здесь я бы, наверное, ну, соточку, а то и 150 держал бы на всякий случай. Правда?
3: Я 300 подобрал.
2: Молодец! Вот ты запасливый хозяин-то. У меня вот нет суммы, которая, так это, 300 тысяч вот так вот лежали, чтобы и ждали.
3: Все, спасибо, Александр.
2: Спасибо и тебе, удачи. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Вечернее шоу на радио «Пилот».
8: Навигатор.
9: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
10: Ребята, ровно через неделю, 11 сентября, с 7 до 11, «Катапульта» работает в официальном дилерском центре «Теннет Плюс Июль» на «Металлургов 65». За всем происходящим можно наблюдать посредством видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». Партнер проекта ООО «Наши машины». «Теннет Плюс Июль» – официальный дилер «Теннет Плюс» на «Металлургов 65».
11: Я к вам снова с фактами про животных. Рубрика «Животный интерес» с нами сегодня. Мы поговорим про киви, про птичку вот эту. У нее, во-первых, нет привычных птицам перьев, они мягкие, волосовидные, поэтому на ощупь они больше похожи на густую шерсть. Крылья у них все-таки есть, но они очень маленькие, рудиментарные, там всего 5 сантиметров. Ноздри у них на кончике клюва, и это уникальная фигня, потому что у большинства птиц они находятся у основания, а у киви на кончике, и таким образом они могут вынюхивать добычу, червей, личинок глубоко под землей. В целом они очень любят копать норы на территории одной пары. Может быть, до 50 разных убежищ. Они меняют их каждый день. Так хищнику будет сложнее запомнить, где ночует птица или пара птиц.
10: Они хоть сами-то разбираются, где ночуют.
2: Да, они чисто как подростки по впессонам вот этим своим.
11: Я думаю, по запаху, потому что у них шерсть еще и пахнет. Она пахнет как грибы, либо как сырая земля, чтобы вот маскироваться тоже от хищников. Также они моногамные. То есть они могут выбирать пару на несколько сезонов, либо вообще на всю жизнь, а еще они очень долго живут, могут в дикой природе доживать до 60 лет.
2: Но только одно их подводит. Они вкусные. Это, к сожалению, им не на руку сыграло. Нас, людей, тяжело обмануть неприятными запахами. Мы что только не едим.
11: Это правда.
10: Ну, тут сразу же птица с грибами. Все очень удобно.
2: Вы ее даже назвали как еду. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Как сэкономить на покупке авто?
15: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 30 сентября 2026 года.
17: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
18: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
19: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
20: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
21: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
22: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
21: Поехали. Скажи адрес.
22: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
21: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
23: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
24: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
25: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
8: Продолжите фразу. Три десятки это.
13: Такси. Я на работу езжу.
25: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
26: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
27: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
28: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорты, объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
5: Информация на правах рекламы.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на leninadefis100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
10: Завтра погода отличаться будет мало чем, разве что осадки более вероятные. Обещают небольшой дождь, но совсем поздно вечером, около 11. На термометре днем до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 19. Ветер подует слабый, южный, 1-3 метра в секунду. Днем возможны порывы до 6 метров в секунду.
1: Да сейчас к чему не готовься, все равно вот это вот пора, где разные группы людей в зависимости от того, когда они вышли из дома, будут в какой-то период дня на других смотреть, как на дураков.
10: Mm-hmm.
1: Это для тех, кто сегодня смотрел на меня в бомбере, как на идиота, тот мужик в шортах. Посмотрим, кто посмеется вечером.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Подтекает, стучит, не тянет, не
3: не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Европы.
1: Доброго вечера всем, кто лавирует по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге начало восьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «КИТ Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: На календаре 4 сентября. Сегодня у нас отмечается Всемирный день сексуального здоровья, мои хорошие. Нередко это ошибочно трактуется как отсутствие болезней, да, каких-то физических. Но вообще определение звучит как физическое, эмоциональное и социальное благополучие. То есть надо со всех сторон заботиться о себе и в сексуальном плане тоже.
1: Знаешь, здесь у меня всегда вопрос больше к девушкам, помогите.
4: Социальный эксперимент.
3: Есть сегодня именинник, день рождения игры «Что, где, когда». Ей исполнился 51 год. В этот день...

0: Что была новость, где чувак сказал другому: дай прием и попробуй, просто в живот его два раза ударил.
1: Такое тэквондо.
2: Предпраздничное было посвящение, так сказать.
1: Еще сегодня отмечается день «Возьмите свои манеры на работу», чтобы никто не забывал о правилах приличия нигде, в том числе вот среди своих коллективов. Отмечается Международный день стрельбы из лука. Лучников мы тоже поздравляем сегодня.
0: Очень актуально. Я просто иногда, когда люди, знаешь, прям начинают ходить, они не выступают, но ходят заниматься с луком, ну, стрельбой. Я думаю, как вы думаете, велика ли вероятность, что, ну, выстрелит в какой-то момент?
1: Зомби-апокалипсис.
0: Ну, слушай, какой зомби? Зомби-апокалипсис, он работает по-доброму, мне кажется, только в Америке, потому что у нас сейф двери, девятиэтажки, удачи прогрызться.
1: Еще отмечается день хомячка. Вот, мне кажется, у многих были хомячки, и не по одной штуке. И все они так или иначе так нелепо умирают.
0: Ну, это вот, да, мем про хомяков. Они действительно почему-то постоянно стремятся куда-то на тот свет.
1: И празднуется еще сегодня день оттяга. Как будто в пятницу самое то. Вот сейчас, потом выходные там тоже оттянутся как следует. Всем этого желаю.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Стоит по-прежнему Восточная, Тверитина до Малышева, на Московской по классике толчья от Объездной до Волгоградской. Стоят на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина. Вторая Новосибирская не радует движением от Палисадной до Умельцев, плотно на Объездной. От Московской до Амундсена и на 8 марта нужно потерпеть от Малышева до Куйбышева.
1: А есть что добавить? Добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе»
7: у нас так принято.
6: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
8: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
12: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга, столица Урала. 15 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: Желающий получить подарок буквально за так, прямо сейчас звоните 237-104. Главное, ходите в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Все, что нужно, это просто срифмовать в тему.
0: Да, не волнуйтесь, если вы до этого думали поучаствовать бы, но у меня ничего не получится, все у вас получится.
2: Ну, мы и подсказки какие-нибудь, может быть, дадим, если вы с нами любезничать тут немножко будете.
0: Мы вас принимаем как дома, там, чай наливаем, ну, вон, Валя, Айран или что там.
2: Да, у меня все есть.
1: 237-104, напомню, надо находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прервался, это важно, действительно.
0: Дадим подсказочку, у нас сегодня задание от Зиверт, поэтому я думаю, ее песни «Хочешь, не хочешь», а знаешь, неизбежно в моей голове тексты парах троек уже тоже там крутятся.
2: У тебя профессиональная деформация, давай.
0: Добрый вечер.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, Ирина.
1: Ирина, а сколько тебе лет? На всякий случай спрашиваем. У нас 16+.
3: Много.
1: Больше 16. Просто голосок ты молодой, не поймешь порой. Скажи, а к Зиверту как относишься? Слушала ее песни?
3: Да.
1: Помнишь песню «Goodbye» у нее?
2: Сейчас вспомнишь.
1: Сейчас, да, небольшой фрагментик из этого трека для тебя прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наш резиновый шило. Я сейчас пока не захожу.
0: Но он будет звучать примерно как...
2: Отличная пародия.
0: Нет, на самом деле мне стыдно.
1: Отгадаешь, какое именно слово мы закрыли, тогда подарочек будет твоим. Готовы расчмокивать?
3: Да.
1: Но полетели.

0: души моей.
1: Ирина, мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость, или ты уже и так готова дать ответ?
2: Можно повторить?
1: Да, конечно, можно.
3: Я еще живой, с ума не сшедший, не застреленный. Я человек, не знаю из какого...
2: Времени.
1: Да, правильный ответ.
0: Какого времени?
1: Поздравляем. Вспомнила текст или по рифме догадалась?
2: Ну, догадалась, по смыслу, по рифме.
1: Молодец! Поздравляем с успехом, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
10: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Добрый вечер всем, кому не особо-то едется по дорогам столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина на Восточной. Пробка от Тверитина до Малышева. Затор на 8 марта от Малышева до Куйбышева. На Щербакова не крутятся колеса от Прониной до Лыжников. Подвстряли на Светлореченской от Соболева до Объездной. И на Шевской нужно терпеть от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Автоответчик радио «Пилот». Звони.
2: Love is a strange thing.

0: Добрый вечер всем, кто приближается к дому к горячему ужину вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Недавно на выставке технологий, кстати, в Берлине, компания Anker показала прикроватную колонку под названием Sleep Lab Pro. Это устройство для улучшения сна, которое отслеживает состояние пользователя без браслетов, умных колец или наушников.
2: Mm-hmm.
1: В секрет специальному радаре, который считывает микродвижение грудной клетки и непрерывно фиксирует пульс, частоту дыхания и фазы сна. Данные, причем, собираются без контакта с телом. Достаточно поставить колонку на прикроватную тумбочку. Смартфон для базовых функций не нужен, и подписка тоже. За первые 28 дней использования колонка анализирует, какие звуки и световые режимы лучше всего влияют на конкретного человека и формирует персональный режим засыпания. В библиотеке есть звуки и бинауральные биты, которые помогают глубже расслабиться. Устройство работает нажатием кнопки, независимо от смартфона, и не требует платной подписки в режиме Bluetooth, работает как обычная беспроводная колонка для музыки и подкастов. Стоимость зависит, конечно, от комплектации. Версия без радара обойдется примерно в 14,5 тысяч рублей, а вот с радарным модулем уже 23 300. Предзаказ на новинку уже открыт.
2: Ну, то есть, поскольку нет никаких носимых устройств, которые с ней коннектятся, и она только тогда начинает что-то считывать, и она постоянно, вот ты когда на кровати, она тебя наблюдает в своем радаре, вот если вас двое, там, мужчина и женщина, и вы решили не поспать, а там вот заняться какими-то своими ночными приколами.
3: Какими приколами?
2: А какими? Какими можно, да?
1: Только если под бинауральные биты.
3: Бинауральные это определенно звучит как что-то из этой сферы.
2: Ну, то есть она все считает и будет. Есть ли у нее какая-то категория?
1: Я сомневаюсь, она, скорее всего, больше для одиночного использования. Меня больше смущает то, что радар это делает постоянно. То есть тебя что-то постоянно облучает всей ночи. Ты думаешь, ну, надеюсь, это только поможет мне.
3: Да, потом выдает тебе данные. Что-то у тебя плохо со сном, как будто тебе магнитные волны постоянно влияют. Влияют на мозг.
1: Кстати, вот твой рентгеновский снимок. Прикреплю к каждодневному портфолио. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А если вы с чем-то окончательно прощаться, то вот тайванец прощается со своей семейной жизнью, потому что он раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса. Но теперь он еще за это может сесть в тюрьму.
4: Намотал трусы.
3: Нет, значит, мужчина заметил, что жена у него часто пропадает, решил подключиться к пылесосу со встроенной камерой у себя на даче. И так ему удалось заснять измену во всех подробностях. Это что за женщина, которая чистюля, которая включает пылесос, видимо,
4: во время процесса. Когда ты что-то делаешь, и тут пылесос рядом, это, ну, вопросики.
3: Ну, как-то можно другое место. Ну, ладно. В общем, здесь запись помогла ему выиграть суд при разводе, но бывшая жена не осталась в долгу, подала встречный иск за нарушение приватности изготовления порнографии, хотя он же ее нигде не публиковал, но просто сделал, записал для себя, на память. Вот, но теперь ему в итоге грозит все-таки 5 месяцев тюрьмы, крупный штраф. Ну и такая, короче, история.
2: Ох уж эти гаджеты.
4: Пылесосы. Гаджеты-куколды.
2: Ну не говори, никогда не знаешь, сколько там сосет их.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
2: Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как это трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: А перед тем, как мы покинем студию, поделимся, конечно же, занимательным фактом. И он снова на тему того, что, знаете, можно верить во всякое, но подозрительно мы во многом с обезьянами что-то похожи.
2: Так.
1: В общем, ученые как-то выяснили, что гориллы во время употребления еды, которая им нравится, издают звуки и напевания. Наблюдали сначала за шимпанзе, но потом выяснили, что у горилл это более явно выражено. Uh-huh. И они издают звуки, которые начинаются. Первая стадия – это некое гудение низкое, как его описывают, uh-huh. низкочастотный вибрирующий вздох. А другой сигнал последующий – это серия отдельных звуков, напоминающих отрывистую случайную мелодию. Для чего они это делают, непонятно. Но по описанию я такой, это же ты вот холодца с горчичкой, оп, закину и такой…
3: Вот если еще забродивших фруктов дать, там потом и черный ворон может заиграть.
1: Да, мы таким образом с помощью забродивших фруктов заставим их еще и делать. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника, а там с 16 до 20.00, конечно же, вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
4: Вы!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинес».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, которые занимаются переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования при этом начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. Еще один бурый медведь поселится в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставили в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алме. В Кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и сейчас находится в карантине. Перевозку так называемых живых грузов в уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет «Коммерсант». Так, в аналоге «Тетриса» игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
7: В дилерском центре «Регинес» на Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерском центре «Хавейл Регинес» на Высоцкого 3.
8: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Гулятельная погода продолжается, что в субботу особенно классно. Будет снова тепло, на термометре в течение дня от 14 до 22 градусов выше 0. Слабый ветер подует с юга, его скорость 1,3 метра в секунду. Небо преимущественно облачное, небольшой дождь пока обещают только около 11 часов вечера.
11: Так что, дачники, есть шанс, последний вагон, докапываем картошку, пока есть возможность.
9: Иначе потом придется быть неудачниками.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
15: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
14: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
1: Такси. Я на работу езжу.
2: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
3: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Это не битва моторов. Это футбол. Матч «Урал-КамАЗ». Екатеринбург-Арена. 10-й тур чемпионата первой лиги. 6 сентября. Воскресенье. Стартовый свисток. 17:00. Поддержи любимый «Урал».
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 6 светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
2: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
6: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
7: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
8: Акция до конца сентября.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 19:00.
11: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.5.

Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Мы начинаем. Это прекрасно. Сегодня в дружеском клубе «Централ Пойнт» на Малышева 36 выступает диджей-продюсер, которого называют не иначе, как «Человек-эпоха», абсолютный патриарх российской электронной сцены, музыкальный продюсер легендарной московской крыши мира «Доктор Спайдер». Он стоял у истоков рейв-культуры в начале 90-х. По нашему специальному запросу Борис собрал для сегодняшнего эфира электрокомпиляцию, которая сейчас начинает звучать. Вообще, это полуторачасовой микс. Мы послушаем его фрагмент полностью. Он будет доступен позже. Там, где вы обычно находите специальный микс. Радиопилот. Эксклюзивный, драйвовый, прыгучий, качающий электросет ждет нас в течение этого часа. Здесь и плотный аналоговый бас, и ломанный ритм прямо сейчас взрывают наш эфир. Настраивайтесь на танцевальную волну, несмотря на то, что этот микс слегка медитативный, но это всего лишь разогрев перед сегодняшним выступлением «Доктор Спайдер» в клубе «Централ Пойнт» на Малышева 36. Именно там сегодня ночью он обрушит всю мощь своего фирменного техно- и электрозвучания живьем на очень хорошем аппарате. Вообще, я рассчитывал, что доктор Спайдер окажется здесь в студии, и мы побеседуем о животрепещущем. Но он сейчас отсыпается перед своим сетом. Очень откладывался его рейс, много времени провел в аэропорту. Звезды такие звезды, да? В течение этого часа в ваших приемниках, в специальном миксе на радио «Пилот», один из наизаслуженнейших деятелей российской электронно-музыкальной сцены «Доктор Спайдер» сегодня ночью в клубе «Централ Пойнт». Полетели!

0: Thank you for joining us.
1: Pilot.
2: Да, привет тем, кто только что включился. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс в эфире Радио Пилот. Хорошо, что мы вместе. Да-да. Тем, кто включился только что, сообщаю, а тем, кто с нами некоторое время, напоминаю. Микс, который мы слушаем сейчас, это интересное электрозвучание. Нам дарит электронный гуру доктор Спайдер. Микс специально подготовлен для сегодняшнего эфира в поддержку выступления доктор Спайдер в клубе Central Point на Малышева 36 сегодня ночью. Сам доктор сейчас спит в гостинице перед своим выступлением. Затянувшиеся авиаперелеты не позволили ему оказаться здесь в студии вживую. Да, а так хотелось с ним поболтать о том, о сём, о том, что пишут в интернете про него, например. Есть информация о том, что он принимал участие в разработке первого в мире диджейского пульта с эквалайзерами на каждый канал. Представляете? Интересно было бы с ним это обсудить. Ну, может быть, в следующий раз. Сейчас в эфире отборная электро. Такой сет не собирается за 5 минут. Скорее всего, за этим годы. Идеальный разгон перед сегодняшним выступлением доктор Спайдер в клубе Central Point. Этому клубу на Малышева 36 большое спасибо за то, что, похоже, они приняли решение пригласить и задействовать в своей деятельности всех отцов и матерей российской электронно-музыкальной сцены. Один из них, доктор Спайдер, сегодня ночью в Central Point на Малышева 36. И прямо сейчас в специальном миксе на Радио Пилот. Под эту музыку хорошо делается брейкданс, да? Можете сделать робота вокруг да около радиоприемника прямо сейчас. В специальном миксе. Виртуально, но согласитесь, абсолютно реально. Сегодня с нами доктор Спайдер.

0: привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Мы вернемся к этому отборному звучанию в специальном миксе от «Доктор Спайдер» очень скоро. Буквально через минуту. Спасибо за внимание, друзья.
1: Реклама.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
0: Мы возвращаемся в эту волшебную чарующую электровибрацию в специальном миксе на радио «Пилот».

специальный микс на 104.10 FM. Пульс лучшего на свете города. Привет тем, кто в ритме сейчас, в резонансе. Просто класс. Прямо сейчас свои вибрации нам дарит диджей, чье имя золотыми буквами вписано в историю российского андеграунда. Доктор Спайдер. Именно его проект в 90-е представлял первый русский грузовик на культовом берлинском фестивале «Love Parade». Специально для специального микса Спайдер подготовил уникальный электросет. Оцените этот глубокий, обволакивающий и медитативный звук. У меня ассоциации с затишьем перед бурей. Ведь эта буря накроет город уже сегодня. Доктор Спайдер. Сегодня ночью выдаст свой главный техноэлектроарсенал в клубное пространство Central Point на Малышева 36. Давайте будем вместе на, пожалуй, лучшем танцполе лучшего на свете города. И прямо сейчас в специальном миксе отборная электрокомпиляция «Доктор Спайдер». There are aliens.

Как самочувствие космонавтов? Все хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо. Завершается первый час сегодняшнего специального микса на радио «Пилот». Его сделал абсолютно гипнотическим, электрическим. Доктор Спайдер. Многократный обладатель премии «Лучший андеграунд-диджей страны». Вот этот микс, который прозвучал в эфире, в полной версии я выложу у себя в телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. Будет и запись этого эфира, и микс в оригинале. Он подлиннее, на 1.5 часа. Очень хороший, согласитесь. Уже сегодня, ночью, «Доктор Спайдер» в клубе «Централ Пойнт» на Малышева, 36. Давайте поддержим легендарного товарища на танцполе «Централ Пойнт». И будем надеяться, что в следующий приезд в лучший на свете город доктор Спайдер все-таки будет выспавшийся и окажется здесь в студии, и мы сможем услышать его голос. Специальный микс продолжается. Впереди у нас второй час и второй виртуальный гость. Будет еще третий час с настоящими живыми гостями. И будет разная музыка. Готовьтесь, друзья. Желаю вам хорошего вечера пятницы. Теплый сентябрьский, да, хороший. Под супер темы на 104.10 FM. Специальный микс.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
1: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Мы готовы.
6: Можно начинать.
7: Каждую пятницу на «Радио Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

привет всем, кто только что включился. Спасибо всем, кто с нами всегда. Да, это специальный микс на Радио Пилот. Музыка поменялась. Добро пожаловать во вторую часть стереоэффектного радиошоу. Делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Да-да. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сегодня у нас в эфире, вот в течение этого часа, уникальный музыкальный эксперимент от настоящей легенды. Знакомьтесь, если вдруг не знали. Земине. Ее называют первой девушкой-диджеем на российской драм-н-бейс-сцене. Свой путь начинала в питерском андеграунде, как лидер панк-группы, а потом стала первой россиянкой во всемирной женской драм-н-бейс-организации «Junglistic Sisters». По нашему спецзапросу она собрала сегодня для эфира «Радио Пилот» самое легкое и мелодичное звучание из своего репертуара – «Земине». Давайте наслаждаться этим красивым, интеллигентным сетом прямо сейчас. Напомните, это лишь затишье перед тем, что будет происходить завтра, в субботу. «Земине» выдаст свой фирменный жесткий саунд живьем в клубе «Централ Пойнт» на Малышева, 36. Сегодня виртуально, но вполне реально с нами –

0: Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Вам хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо. Сейчас прервемся буквально на 30 секунд и скоро продолжим. Специальный микс.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. «Три десятки» — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
0: Мы снова вместе в объятиях музыки. Это прекрасно. За виртуальным пультом специального микса совладелица лейбла Respect Records и создательница культового

Да, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, это были особенные минуты от диджея-продюсера и человека, которого называют мамой питерского драм-н-бейса, Зимине. Сегодня мы услышали ее самую изящную сторону, но это был лишь изящный прогрев перед главным клубным событием уикенда. Настоящее виниловое цунами ждет нас уже завтра.

вся страна. При участии местных супергероев в лайнапе Артем FX и Маша Полин. Да, это завтра.

Хорошо. Хорошего вечера, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Впереди еще третья часть специального микса на Радио Пилот. Готовьтесь, будет интересно.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: 19.
6: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.5 FM.

0: Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Добро пожаловать в третью часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Со мной в студии специально приглашенные супергерои. Для начала давайте представлю вам мою давнюю подругу Юлю Арзамасову. Юля, привет.
1: Привет, привет, дорогие радиослушатели.
0: Юля – одна из организаторов фестиваля «Озера». Если звучит слово «озера», значит, начинает звучать психоделический транс.
1: Да.
0: Кто с тобой сегодня, Юля? Кто это у нас за пультом?
1: За пультом сегодня с нами диджей Берчил, резидент фестиваля «Озера».
0: Берчил, добро пожаловать в эфир «Радио Пилот».
2: Доброй ночи, Дмитрий.
0: Ура!
2: Привет.
0: В миру ты Эгбер.
2: Да, все правильно.
0: И отчество у тебя Эгберович, да?
2: Эгбертович, да.
0: Эгбер Эгберович, чем вы порадуете нас сегодня в прямом эфире «Радио Пилот»?
2: Сегодня я подготовил специальный микс, посвященный замечательному фестивалю «Приват Озера». Он будет энергичный, загадочный и психоделичный.
0: Да, завтра в окрестностях лучшего на свете города состоится мероприятие, о котором мы немножечко сегодня, может быть, поговорим. Но главное в нашей программе – это та музыка, которая уже сейчас вызывает лично во мне резонанс. Надеюсь, и у вас там, слушатели и слушательницы, все в порядке. Встречайте в специальном миксе на Радио Пилот диджей Берчи.

0: И как вам нравится такой специальный микс на Радиопилот? Такая музыка редко звучит в эфире. Но прямо сейчас на 104.10 FM. Нам хорошо под нее, да? Если та музыка, которую вы слышите сейчас, вызывает у вас резонанс, обратите внимание на музыкальный пароль «Озера». Это название фестиваля, который в этом году проводился в окрестностях лучшего на свете города. Участники команды фестиваля здесь, в студии. Юлия Арзамасова подошла к микрофону. Юля, привет еще раз.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
0: Спасибо за «Озера» и спасибо за этого диджея, который играет сейчас, «Бирчил».
1: Да, я хочу рассказать о нем немножечко.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Бирчил к нам присоединился 1,5 года назад. Он наш резидент, играет отборный психоделик транс. Зашел сразу, двери с ноги открыл к нам и стал такую музыку раздавать, что у него уже есть фанаты, группа поддержки. Очень хороший парень и шикарный диджей. Можете его послушать на фестивале «Озера». Он у нас будет играть.
0: Завтра, вот тут недалеко от Екатеринбурга, будет мероприятие «Озера Приват». Я вам приватного сейчас по радио по секрету рассказываю. Всю информацию можете найти по слову «Озера». Юля, а на следующий год планируется большой фестиваль?
1: Мы уже отвели 6 фестивалей. Фестивали у нас ежегодные. На будущий год, летом, мы обязательно делаем фестиваль. Он будет 3-дневным. 2 ночи и 3 дня. Ночью у нас будет настоящая самая тусовка. У нас 4 музыкальные площадки с разным направлением музыки, где собираются гости по интересам. И днем у нас проходят игры, практики разные, маркет. У нас даже приезжают татухи бить, ребята, тату-студии. Индийская ярмарка была. А вот, что еще я вам могу сказать. В общем, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да, мы делаем фестивали летом, а приваты проводим осенью и весной. И вот сейчас как раз погода улыбнулась нам так, что... У нас будет плюс 25 градусов на фестивале. Это просто замечательно. Что же может быть лучше? Мы для вас готовим 2 музыкальные площадки. Первая музыкальная площадка – это Main Psychedelic Trance. А вторая музыкальная площадка у нас на ней будет разделять и властвовать мультикалчур электроника под руководством Дмитрия Раевского. Он будет играть вместе со своими ребятами Угу и филателистом. И еще у нас будут играть ребята также даунтемпа и чиллаут. Но в основном у нас будет играть даунтемпа для любителей замедлиться. И тем, кто хочет поднять свой пульс, будет танцпол «Психоделик Транс».
0: Да, присоединяйтесь, и, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я тоже вас лично приглашаю послушать даунтемпа от нашей команды «Музыка электроника». Со мной мои соратники Угу и Фил Эйтлис. Да. И еще раз повторю музыкальный пароль «Озера». По нему вы можете найти всю информацию. Спасибо за внимание. Давайте нырять музыку дальше. Специальный микс. Радиопилот. «Озера» представляют. Бирчилл.

0: слушаете специальный микс на Радио Пилот.
1: Да, привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Это специальный микс. Сегодня психоделический транс в эфире в третьей части шоу. Очень хорошо. Да. В процессе микса Бирчи, участница команды «Озера» фестиваля, Юля Арзамасова у микрофона. Привет, Юля, еще раз.
2: Доброй ночи, дорогие друзья.
1: Расскажи, пожалуйста, о хедлайнерах завтрашнего мероприятия от «Озера», «Озера Приват».
2: С огромным удовольствием расскажу. Мы этого сами не ожидали, но к нам летят сразу три диджея из топ-10 российской псай-транс-сцены. Это Цигель, Aerodance Corporation, GTM Project, Москва, Эдель, World People Production, Москва, и Beekeeper, организатор Аксиомы, Аксиома Family, Москва. И вместе с ними будет 20 диджеев наших локальных, которых вы все прекрасно знаете. Кто не знает, приглашаем вас послушать. Также хотела отдельно отметить, что у нас будет выступать наша уральская звездочка, организатор группы «Дзынь» Лиза Неволина. О. И она обещала нам раздать очень крутую музыку.
1: У нее же новый проект «Неволина Дэнс», по-моему, да, называется?
2: Совершенно верно, да. Вот, она у нас будет впервые, она очень хочет у нас выступать и очень собирается, ждет или дождется, когда наконец-то она у нас выступит. Вот, хотела еще рассказать вам о том, что нас можно найти в Яндексе, ВКонтакте,

0: нашем телеграм-канале и ВКонтакте. Также у нас есть сайт, который тоже называется «Озера фестиваль».
1: Спасибо за информацию, Юля. Да, и пользуясь случаем, передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп». По совпадению, транспортная компания «Три десятки». Сейчас мы прервемся ненадолго, буквально на 10 секунд, и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в «Три десятки». Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Мы снова вместе в объятиях музыки. В специальном миксе на радио «Пилот». Живьем. Да, он здесь живой, настоящий. Играет диджей Бирчил. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Мы продолжаем.

tremendous liberation. It removes fear. That is why it is.

0: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, я предлагаю искупать в овациях этих ребят. Команда «Озера» в течение этого часа услаждали наш слух. Юля Арзамасова, организатор фестиваля «Озера». Юля, спасибо за этот прекрасный психоделический транс в нашем эфире сегодня.
1: Спасибо вам, друзья, что были с нами, что послушали музыку, что не переключили радио. Завтра в 2 часа дня мы открываем вход для наших гостей недалеко от Екатеринбурга, в живописном месте, секретном. Информацию об этом месте вы можете посмотреть в интернете, набрав слово «Озера», в Телеграме набрав слово «Озера» или ВКонтакте, набрав слово «Озера». Также хотим вас еще раз пригласить.
0: Давай.
1: В общем, ребята, давайте я просто скажу так. Приезжайте завтра, у нас будет 20 часов безостановочной музыки, две музыкальные площадки, даунтемпо и психоделик транс, кальяны, бар. Будем отдыхать, веселиться, слушать живое выступление певицы прекрасной, собственно говоря, знакомиться и танцевать 20 часов без остановки.
0: Спасибо. И спасибо нашему диджею сегодня. Бир Чилл в течение этого часа играл для нас. Мы вели прямую трансляцию. Эдгардович.
1: Эдгардович,
0: спасибо за эту музыку. Здорово.
2: Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, что послушали.
0: Может быть, от тебя какое-то персональное приветствие сейчас в эфире кому-нибудь. Хочешь? Вещай.
2: Всем привет. Слушайте хорошую музыку. Отдыхайте. И приятной вам ночи.
0: Спасибо. Озера, до новых встреч в эфире. Специальный микс завершается. Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Всем спасибо. Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коначива.
9: Салават сива.
2: Бонжор.
10: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: For all the best, best in trance and progressive.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour. Assalamu alaikum. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Konnichiwa.
4: Salamat siba.
5: Bonjour.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:39. До

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.10 FM.